0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ивыка музыка выжимает самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарты ВК музыки. Новости и комментарии артистов.

0: анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00.
0: На новом радио.

Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru.

был последним, да, подонком, отогрел меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 200.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
2: Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru.
0: Новое на новом.
3: Эй, друзья, всем привет, с вами Звонкий. Слушайте мою песню «Красота» на новом радио.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
6: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
5: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
7: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
9: 20 66 66.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен, его нужно пить. Сети магазинов «Милый дом». Электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно

стоит. Выбирайте квартиру на сайте голос-притяжение.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос Притяжение». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru. Если

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба.
2: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
3: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Домищиков 10.
5: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла: мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно: если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Ой, я в эфире.
1: Кирилл, ты профессиональный человек.
0: Да, поэтому я включил микрофон. К сожалению, это не лечится.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 1+1.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбираете керамическую плитку или керамогранит? Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь.

0: Остановитесь вовремя. У нас предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.

Новое радио. Супер хиты.

0: новое на новом.
1: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым «Антонимы» на новом радио.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто что-то...

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама.
2: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор». Третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
2: Здрасте. Как вы тут? Поживаете? Все нормально? Еду вот с утра и собираю, пытаюсь собирать какие-то впечатления этих первых минут дня. Что-то, что можно потом озвучить в эфире. Что-то из ряда вон выходящее, может быть, там произойдет. Там ничего не происходит по утрам в основном. Сегодня тоже. Вот просто доехал до работы, как обычно, полумертвый. Как обычно, нажал кнопку лифта, поздоровался с охранником перед этим. И после этого и зашел в студию без 15 секунд 7. И ничего не произошло. Я думаю, с другой стороны, вот столько на планете всего случается, что, может, и хорошо, что хоть в этой процедуре ничего не происходит. И у вас, я уверен, что обычный день. Что-то проснулись, вточили там что-нибудь, сунули в хлеборезку какой-нибудь бутерброд с чаем, поехали на работу, детей там отвезли, там что вот это все. Все вот, пусть хотя бы тут будет все более-менее стабильно. И один плюс один тоже здесь. И я здесь, меня зовут Калина. А потом еще придет Артемка, вот второй мальчишка здесь, такой смешной рэпер, знаете, бегает в кепке, в темной одежде все время. Вы знаете, господи, вчера вот был тоже он там что-то хи-хи, ха-ха, вот это вот, ля-ля, фа-фа, вот это все. Все тоже подскочит, там будет рассказывать про свои игры вот эти там компьютерные, вот эти все, вот как обычно. Ну, а мы послушаем, не будем уж его расстраивать, что... Ну, ладно, сейчас едет в такси, слушает эту всю телегу. Давай пусть послушает, там пофигу вообще, нам мне интересно, Артем, твои игры, понял? Ну, я как бы от всех говорю. Правильно же, так же надо делать. Если мне не интересно, то же и всем же не интересно. Так же мы всегда считаем. А может мне заткнуться? Отличная идея. Сам с собой поговорил, ну а что, как бы, больше здесь никого нет. Такая вот миссия с утра говорить с самим с собой, потому что здесь никого нет. Хорошо, хоть Дэвид Гетто есть и Ники Минаж.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун. А я смешно, почему ты ремень снял? Сейчас меня хлестать будут.
2: Да. И кто опоздал?
1: Так надо по жопе, а не по лицу-то. Зачем ты по лицу бьешь?
2: Себя причем.
1: Да.
2: У меня, короче, дурацкая какая-то хрень. Я как так сижу, я уже рассказывал.
1: Да.
2: Майка зажимается между бляхой ремня и столом. Я вот как-то близко. И у меня дырки на майке.
1: Реально?
2: Да.
1: Реально.
2: Почему? И у меня штаны из-за этого спадывают. И приходится снимать ремень. Не знаю, я как так сижу, короче, вот полувальяжно, да? И прижимаю все футболки, бляха, ремня к столу. И мне как хватился, у меня везде дырки.
1: Офигеть, чтобы вы понимали, насколько он гигантский.
2: В душе мылся, хватился, у меня везде дырки. Так, и чего?
1: Реально, насколько вот Кирилл гигантский. У него ремень упирается в угол стола. А чтобы вы понимали, у меня солнышко упирается в угол стола.
2: Солнышко?
1: Солнышко, вот.
2: А лапочка упирается?
1: То есть при желании можно как бы и грудью облокотиться, а у него ремень нет. Ты как гигант, блин.
2: А грудь у нас с Артемом есть.
1: Я так. Песню смешно переделал.
2: Давай вот смешно. Которая ты говоришь, «Любовь слепая».
1: Да. Давай. Он там поет вот так. «Ты говоришь, что Ванга слепая, а я ей верю, но не доверяю».
2: Неплохо, неплохо. Неплохо, молодец.
1: Так, ладно, смотрите.
2: Ладно, смешно.
1: Да, чем я вчера занимался? Ну, конечно, я весь вечер смотрел «Живую среду» с Толиком Цоем.
2: А там просто вся страна кайф. Вчера прильнула к голубым экранам своих мониторов.
1: Ты чё, Толик Цой легенда, конечно, вообще.
2: Толик Цой, и как все прошло? Я просто прослушал почему-то.
1: Ты чё?
2: Я в записи сегодня посмотрю.
1: В записи, да, обязательно. Я тебе поэтому не буду спойлерить ничего. Посмотришь в записи.
2: Ну уж ладно, расскажи чуть-чуть.
1: Да ну нет, ты чё? Люди эту «Живую среду» ждали дольше и сильнее, чем финал «Игры престолов».
2: Интересно,
1: поэтому...
2: он пел песню «Пледик»?
1: Я думаю, да. Ну, в смысле, пел.
2: Что-то как будто бы ты не смотрел. Ирония какая-то проскакивает. Какой-то тут как прикол.
1: Нет, я смотрел. Но я просто, видимо, в этот момент отходил.
2: Именно в этот момент, когда он пел Цой «Пледик».
1: Да, конечно, я потому что там я ошибку совершил. Там я думал, блин, мне в туалет хотелось, а там, ну, началась «Живая среда», и я не успел. И все, я уже думаю, ну, схожу после. Ага. А в какой-то момент уже все не в МАГАТУ было. В МАГАТЭ.
2: Да, это хотя.
1: Да. И я побежал, получается, а там как раз. Ну, пропустил песню «Пледик».
2: Один мозг на двоих. Не в МАГАТУ, а МАГАТЭ. МАГАТЭ — это что? Это организация какая-то?
1: Да, которая ядерными этими занимается. Все.
2: Так, наверное, ты еще после Толика Цоя вчерашнего хочешь послушать новинку от «Елки». Песня «Мамы» называется.
1: Ты че? Я же ее уже послушал, даже когда утром ехал.
2: Серьезно?
1: Да.
2: Включил на плеере своем. Угу. На MP3. iRiver.
1: Да.
0: Новое на новом.
3: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою новую песню «Маме» на новом радио.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун. Да, это, конечно, все хорошо, но видел ли ты, с кем у Саши СТ готовится фит вообще-то?
2: Я только и слежу за его творчеством. У него готовится фит с... Нет, не видел.
1: Не видел. А там я не знаю, как он вот...
2: Ну, с Бастой, скорее всего, нет. Учитывая, что у всех фит с Бастой не... есть. Я, кстати, я даже готовлю фит с Бастой. Ты готовишь, да, фит с Бастой.
1: Ну, я бы не хотел об этом говорить просто. Я не знаю, как он и этого человека смог убедить, что он крутой музыкант и рэпер.
2: Это Саша СТ. Давай, интересно, угадайку давай устроим. Это давай. Человек из мира шоу-бизнеса. Понятно, он, да, профессиональный певец?
1: Да.
2: Это женщина или мужчина?
1: Женщина.
2: Это женщина, профессиональный певец. Старшего поколения?
1: Ну, ей, она сама по возрасту нет.
2: Она молодая, да?
1: Да.
2: То есть ей 38, скорее всего.
1: Нет, я думаю, меньше.
2: Меньше. Так, а почему, а в чем, а что? А почему бы ему с ней не сделать фит? Она крутится в эфире нового радио?
1: Да.
2: Полина Гагарина?
1: Нет.
2: Тогда нет таких людей больше других.
1: Ну как нет?
2: Ёлка?
1: Нет.
2: Саша СТ, с кем бы он смог спеть?
1: Я говорю, неожиданно.
2: Неожиданно?
1: Да.
2: Из фонотеки нового радио. Мари Краймбрери?
1: Нет.
2: Мамка твоя?
1: Да. Нет.
2: Я сдаюсь.
1: Татьяна Куртукова?
2: Татьяна Куртукова.
1: Вообще,
2: да,
1: прикинь.
2: Да как будто бы ожидаемо.
1: Да не, но все равно. А че ж, раз ожидаемо, че ж ты ее тогда даже не назвал?
2: Не знаю, запамятовал я.
1: Вообще,
2: забыл, прикинь. Про Татьяну. Давно не было ее, вот уже 2 месяца.
1: В эфире у нас?
2: Да.
1: В смысле, в ротации или в гостях?
2: В гостях.
1: Блин, она крутая. Вот и она приходит, она 2 раза приходила и всегда вроде,
2: да,
1: 2.
2: Она нормально. Красивая.
1: Ты или в гостях?
2: В гостях.
1: Блин, она крутая. Вот и она приходит, она 2 раза приходила и всегда вроде,
2: да,
1: 2.
2: Она нормально. Красивая такая, она

0: так и надо гнуть свою линию.
1: Да, я какие-то хотел, она рассказывает какую-то историю, я хочу наводящие вопросы какие-то задавать, а она типа не дает и договаривает.
0: А там твоя как бы мулька как интервьюера вклинится в микропаузу, поэтому надо
1: ждать. Я и вклинивался, я же говорю, я такой пытаюсь что-то, а она типа все равно после микропаузы продолжает.
0: Так и надо, молодец, мне нравится. Она, Лена Катина, короче, она мамуля, вот ее по-другому, да. Она мама самая настоящая, ей приятно было про детей поговорить, про материнство, про взаимоотношения.
1: 50 там. Минут. Но вот чувствуется, что человек много всяких интервьюеров повидал в своей жизни и много в целом людей. То есть она договаривает историю. Причем это выглядело так, что типа она рассказывает, ну вот у нас там няня, там домработница, там это. Я такой хочу что-то рассказать, она такая... Ну и мы вот проснулись сегодня, значит, поели кашу в 4 утра.
0: Да, Дворецкий с садовником как раз разговаривал, я мимо шла к няне, в сторону няниного дома.
1: Да.
0: И мы такие поехали с Артемом в свои квартиры скромные.
1: Что значит в свои?
0: А, да.
1: Ага.
0: Не, ну как, ну ладно. Ну не все из нас поехали в свои квартиры.
1: Ну да, то есть садовник, Дворецкий, домработница, еще команда, которая помогает там все рилсы делать. Я такой думаю, вообще, то есть типа вокруг тебя люди, которые делают буквально все.
0: Лена Катина.
1: То есть тебе сиди, песни пиши.
0: 20, ну сколько получается, сейчас какой год? 2026, 25 лет, прикинь, выступает. 25.
1: Фу, а может и 26. Группа Five Star Family смеется.
0: В лицо ей.
1: Конечно.
0: Викест. Тони, все, да, Кулби.
1: Конечно.
0: Первый состав. Викес, Кулби и Тони.
1: Там девочки не было?
0: По-моему, потом девочки. Это прям самая заря их творчества. А-а-а. Короче, Лена Катина, респект, когда человек работал со всякими крутыми артистами. Только я не понял, почему она сказала, когда я заговорил про Евровидение, она говорит, не давите на больное, что там так?
1: Может, я прослушал.
0: Плохо это. Разве выступили?
1: Я прослушал, я погремели. Пытался там везде где-нибудь, хоть где-нибудь вклиниться, у меня не выходило.
0: Ну, короче, интересно, приятно с такими людьми. Вот, и вот помню, в 2001-м я их по MTV смотрел, а тут Лена Катина передо мной сидит. Вот круто, вот здорово. Дай бог.
1: У меня та же самая ситуация с Фарго.
0: Ребят, ну вот такое вот шоу смешное. Вам в целом нравится, устраивает. Нам тоже нравится.
2: Новое радио Изион Мьюзик представляют финальный этап конкурса Музыкастинг. Неделя новой музыки и исполнителей в прямом эфире нового. Будущую звезду определяют слушатели и профессиональные жюри. Кто же получит

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте «Голос».

0: office-pritezheniye.rf.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
4: Новое.

0: 1 плюс 1.
1: По-английски, да?
2: Come on.
1: Как будто рэпер, да, сейчас говоришь, получается?
2: Come on.
1: Короче, у меня для тебя игра «Что, где, когда?» Блиц, «Что, где, когда?» Давай.
2: Давай.
1: Короче, значит, в Корее, в Южной, очень такое френдли правительство, очень сильно заботится о своих гражданах, как у нас. И у них в поездах установили, в пассажирских, специальные кабинки. Но не туалет, сразу хочу сказать. Чтобы закрыть некую потребность жителей.
2: Ага.
1: Как ты думаешь, что в этих кабинках можно делать? То, что на поверхности лежит.
2: Сразу убираем.
1: Я бы тогда в эфире не говорил об этом.
2: Закрыть потребность.
1: Да, немножко необычно. Это вот связано с особенностями именно, видимо, я так понимаю, корейских ребят. Вот кто у нас, я знаю, что нас слушают в Южной Корее, это не шутка. Напишите, правда ли это или это все-таки миф?
2: Это прямо «Что, где, когда» вопрос, да?
1: Нет, это не «Что, где, когда», из другой интеллектуальной.
2: А я, кстати, я сейчас это, я просто вспомнил, что я когда, ну, я когда ем, смотрю «Что, где, когда», и я вчера ответил на вопрос.
1: А ты че, какой?
2: На который не смогли ответить команда Блинова.
1: Да ты че, это там из тех времен еще, из 30-летней, 40-летней
2: давности? Ну, не прям 40-летней давности, но там в команде были Сиднев, Блинов, Поташов, Друзь. И они на вопрос не смогли ответить. А я прям ответил.
1: Недаром ты ученый.
2: Так я ж говорю. Ну там вопрос был типа такой, им вынесли перчатки и говорят, вот смотрите, перчатка. Почему у нее три пальца типа на каждой перчатке, короче, с белым кружочком. Три пальца. На трех пальцах белые кружочки. И они там, да это для биатлона или еще для чего-то. Я говорю, так в смысле, это ж очевидно, типа, чтоб сенсорным телефоном пользоваться зимой.
1: На морозе, да?
2: Да. Прикольно. А они ответили биатлон. И этот ведущий говорит, для того, чтобы пользоваться сенсорным телефоном. Я такой...
1: А это, наверное, тогда еще была заря сенсорных телефонов,
2: да,
1: когда эта программа
2: поэтому
1: вышла.
2: Они и не ответили. Сейчас бы попроще было. Так, подожди, давай. Потребность.
1: Кабинка.
2: Установили кабинки.
1: Совершенно милая.
2: Я закрыл специально планшет, чтобы
1: Да, они там по-любому сейчас напишут. Кабинки. Из подсказок, это такая милая особенность, видимо, корейского народа. Но эта штука не чужда и нам, россиянам.
2: Там, наверное, в кабинке, типа, ну, гладить какое-то животное можно.
1: Хороший вариант, но не о том.
2: Не о том.
1: Нет, подумай.
2: Что-то милое?
1: Ну, такое, знаете, ну, для тебя это странно.
2: Знаешь, это кабинка, наверное, для того, чтобы там можно было посмотреть закаты или рассветы.
1: Закаты, рассветы. Хороший вариант тоже, мимо. Короче,
2: для свиданий.
1: Давай еще подскажу. Такие кабинки есть и в нашей стране, но не в поездах.
2: Че, курить, что ли?
1: Знаменитая кабинка. Идешь там по флакону, и там кабинка, где покурить можно.
2: Такие кабинки есть и у нас в стране.
1: Такие кабинки у нас называли тамбур.
2: Тамбур, да.
1: Сейчас там нельзя курить. Нет, это не...
2: Ну что, комната мамы и ребенка, что ли?
1: Нет, это связано, смотри, если хочешь, еще подскажу.
2: Такие кабинки есть у нас. Это милая кабинка.
1: Ну милая, так, это, скажем так, это безобидное времяпрепровождение. Это для, скажем так, развлечения.
2: Там приставку поставили. Нет, таких кабинок у нас нет.
1: Направление верное относительно.
2: Да?
1: Да. Плюс-минус верно ты движешься.
2: Типа какие-то кабинки, чтобы...
1: Он угадает, стопроза, он умный.
2: Чтобы можно было посмотреть какие-то дорамы.
1: Ну, там что-то посмотреть можно, да.
2: Посмотреть.
1: Там есть, я думаю, что там некий есть экран. Еще подсказка.
2: Экран. Для видеосвязи с близкими. Позвонить по видеосвязи близким.
1: Это в некоторых такси такое.
2: Да.
1: Клянусь, я один раз ехал с чуваком, у него было три телефона на одном.
2: Так с тремя семьями он созванивался.
1: На двух у него, на одном этот был WhatsApp, а на втором он звонил кому-то.
2: Он звонил на одном телефоне с семьей, которая там осталась, другой, которая здесь. Да.
1: Сейчас поверь. Виси, брат, секундочку.
2: Да. Так, такие кабинки есть у нас.
1: У нас есть, но не в поездах.
2: Минута уже прошла, да, не в поездах.
1: У нас не в поездах.
2: Там есть экран, чтобы что-то смотреть.
1: Угу. И еще одно приспособление, с которым ты часто взаимодействуешь тоже. Каждый день. Как будто напрашивается, да, вот этот вариант.
2: Я же говорю. Там приспособа, я тебе скажу.
1: Да, бывало. Тоже экран, значит, да. Есть некие приспособления.
2: И кабинка вполне себе. Ну, не знаю, я долго уже думаю. Не, уже не,
1: хорошо, людям им очень интересно. Это приспособление есть сейчас в этой студии.
2: Подкасты записывать.
1: И, соответственно, не подкасты, а что?
2: Ну, стримы.
1: Ну, микрофон еще что делать?
2: АСМР.
1: Еще что делать люди в микрофон?
2: Едят.
1: И еще фруктовая тарелка.
2: Рэп писать.
1: Ну, фруктовая тарелка.
2: Караоке?
1: Да!
2: Офигеть, караоке-кабинки.
1: Молодец, как здорово, да? Вот бы у нас были. В тамбуре поставил маленький экранчик, микрофончик и, как говорится...
2: Ну, я считаю, что я не отгадал, ты мне много подсказывал слишком.
1: Ну, это сложно, я бы вообще никогда не отгадал.
2: Ну да, тут не угадать, типа, что за караоке в поезде...
1: А у нас из развлечений в поезде слушать, как бабки разговаривают по телефону и смотрят какую-нибудь фигню на телефонах, не выключая звук никогда.
2: Да, и щелкают шариками, они там играют.
1: И уведомления никогда не включают.
2: Да, у них еще старые вот эти вот.
1: Да выключи ты этот ползунок, ну люди. Ну ладно, опять начну сейчас свою телегу. Давайте послушаем Филатовый Кэрс.
2: Очень так смешно на бабок нагнали. Я просто как-то мне попался какой-то рилс, где Вики и Вэл обсуждают какую-то новость, которой бабушка в новости там что-то. И они всегда говорят там бабулечка. И бабулечка перешла, там бабушка. И мы такие, Кирилл такой, бабки! Ездить с ними на поезде! Потом я рассказываю, как с бабками на почте поругался. Вообще у нас какое-то, блин,
1: это. Когда они за нами ухаживают, заботятся о нас, готовят вкусную еду, картошечку, они бабулечки.
2: А
1: когда они не обращают внимания на других людей,
2: да,
1: тогда они вот так вот называются.
0: Белый потолок, пол тоже белый.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. На

0: важных музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. «Выживалити». Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
11: 16+.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер «Джилен J6» от 15 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Новое радио.
15: Классика в...

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун.
2: Так, Кирилл, ну что, ты потихонечку готовишься к бьюти-процедуре?
3: Да иди нахрен.
2: А я тебе знаю, что скажу? Я заказал этот воскоплавательную мини-машинку. Ну, она настолько мини, что она типа... Ну, она вот так вот, чуть больше, знаешь, чем... я не знаю, ну, по размеру, как крышка от 5-литровки. Вот настолько она маленькая. И я думаю, ну, не могу же я своего друга, коллегу первого подставлять. Попробую на себе. Растопил мне вчера вот этот воск, вот так палочки сделал, в нос вставил. Чтоб ты понял, я сам себе дернул волосы из носа. Там, это знаешь, как страшно?
3: Да, поэтому я не хочу это делать.
2: Там надо, я вот так вот, типа, в какой-то момент, ладно, все, и резко вот так дергаю.
3: И чё?
2: И чё, у меня вообще там в носу теперь просто, ты чё. Ну, правда, на эти палочки смотреть нельзя ни в коем случае.
3: Их надо сразу сжечь в печи.
2: Да, да, ну так что...
3: отвратительно. Ну и насколько это больно по 10-бальной шкале?
2: Да, ну, типа, я не знаю, ну, смотря с чем сравнивать.
3: С родами.
2: Ну, роды...
3: Сравни.
2: Ну, подожди, типа, если по шкале от 1 до 10, где роды, это 1?
3: А 10 это вставать в 6:15 на работу?
2: Да. А 9 это когда тебя девчонка бросает. Ну, я не знаю. Да нет, ну, типа, на 3, наверное, на 2.
3: Понятно.
2: То есть, по сути, это как бы и не больно даже. Условно говоря, ну там не такая боль, видишь. Она резкая и быстро проходит.
3: Ну, как когда ну, в этой полоске.
2: Да,
3: этой,
2: то есть, типа тот восковой. Же пирсинг на носа был больнее. Какой-нибудь татуировки больнее, конечно же. Поэтому не знаю.
3: Ну, ты доволен, самое главное.
2: Да,
3: ну, так и
2: а ты доволен
3: вот
2: будешь?
3: Вот и делай себе эту штуку.
2: Так я и буду.
3: Все делай,
2: вообще
3: делай.
2: Оказалось, имба. Ты что, смотри. Вообще, просто дышится лучше. А у тебя там, прикинь, сколько, блин, волосяра.
3: Да ничего, у меня это...
2: Это так кажется.
3: У меня штучка, это...
2: Это так кажется. Там эта штучка, она вообще ничего не достает ни докуда. Так что давайте.
3: Твоя штучка ничего нигде не достает ни докуда.
2: Тут пишут, главное, чтобы усы к воску не прилипли. Вот, кстати говоря, я вот вчера эту ошибку допустил. Я что-то на кураже забыл это сделать. Там, когда вот усы, надо вот сюда какую-то положить салфеточку или бумажку, типа, между усами и носом, чтобы они не прилипли. А я забыл это сделать.
3: И сколько вот эта пыточная штука стоит?
2: Это 700 рублей, я не знаю. Что-то типа какие-то копейки. Так что вот. Ребята... Уговаривайте Кирилла, на стриме сделаем вообще. О, говорят, на улицах такие кабинки видела. Да, кстати, кабинки...
3: Кабинки, где можно волосы дернуть?
2: Нет, кабинки караоке я тоже видел.
3: Да, типа... да, и там реально есть люди, иной раз где-нибудь две девчонки какие-нибудь
2: странная
3: поют.
2: Странная история,
3: да.
2: Это насколько странно, тебе немножко. Хочется в караоке?
3: Странная, да, согласен.
2: Кирилл пишет, когда процедуру лучше не проводить?
3: Нет, я смотрю, я хотел типа тебе в пику поставить, что это вредно для здоровья,
2: ага.
3: Но не очень-то тут написано про вред.
2: Ага.
3: Так, типа предостережение некоторые, может быть, раздражение, воспаление, аллергические реакции, синяки, кровоподтеки, а какие так, чтобы прям... Не, ну, чтобы это было вредно, не написано, к сожалению.
2: Ну, какие, как это нам надо дергать, чтобы кровоподтеки были, прикинь?
3: Ну, у кого сколько волос в носу, извини меня.
2: Ты выдергиваешь, а с частью носа просто.
3: Скоп, ноздри нет.
2: Да.
3: Да ну что, ну что, не хочу, не хочу.
2: Так это, смотри, это не больно. Это больше страшно, чем... И то, насколько страшно... Ну, типа, перед коррекцией зрения мне сильно страшнее было, потому что там тебе там что-то прям отрезают, светят в глаз. А тут всего лишь просто пум, и все. Так что выбирай дату, мы организуем стрим.
3: У меня нет вообще свободных дат в октябре. Окошечко нет, абсолютно да нет.
2: Предоплату вносим сразу.
3: Еще и задеть денег стоит?
2: Ну да.
3: Офигеть.
2: Нет, тебе же задонатят на стриме. Кто-то пожалеет тебя, задонатит тебя. Ну, за 1000 же ты дернешь.
3: За 1000 я.
2: Ты что, я в тот раз на стриме...
3: За 1000 я, как говорится, мать продам.
2: Я в тот раз на стриме, когда мы вели стрим, я не помню, это был, по-моему, тот стрим, где я целый день сидел, я за 10 тысяч кусок печеночного торта попробовал, а ты говоришь.
3: Ну да. Было делом, было, ребят.
2: Ну вот.
3: Это новое радио.

0: Они что, хотят Кириллу в студии волосы удалять? Ребятушки, это не самое, далеко не самое страшное, что в этой студии происходило вообще. Это просто лайт, на самом деле.
1: Тогда, когда собака у нас рожала, это...
0: Нет, собака тут какала в студии. Тут открывали сюрстреминг, тут били татуху. Олегу набили точку, Даша целую татуху. Артем татухи набивал и себе, и всем, и собаке.
1: Тут что только не происходило, реально.
0: Что еще тут здесь было, я не знаю. Тут этот...
1: Брили меня на лысо, кстати.
0: На лысо, да. Мне красили бороду. Маркони бегал в ростовой кукле медведя.
1: Он заставлял нас еще кузнечиков есть.
0: А, да. Сделал коктейль на голубом глазу. Сид коктейль делает.
1: Да.
0: Взял кузнечиков, насыпал и предлагал нам попить. Я попил, вкусно.
1: Так и этот, и печеночный торт тоже ели.
0: Что-то с ним печен, что нормальный печен, что...
1: Ты что, нет, это для меня это самое худшее, что было.
0: Да. Он там сидел, вот так вот.
1: Ну, так же, как с сюрстреминга, да.
0: Даже от торта сильнее он.
1: Конечно,
0: делал.
1: Конечно, так и было.
0: До сих пор помню запах сюрстреминга, ребят, на всю жизнь. 4 года прошло уже, 3,5.
1: Так что, короче, да.
0: Вау, вот этот было. Владислав Пер, в бане парились.
1: Кстати.
0: В бане, в студии.
1: Да, шашлыки готовили.
0: Шашлык был вообще. А вы тут про этот нос. Нос это так, это белый, ну, обычный случай.
1: Это тем более энтертеймент буквально минут на 5. Ну, на 5-10 минут.
0: Да? А что там так долго делать?
1: Ну, пока воск растопится, пока он у тебя в носу застынет.
0: А воск откуда берется? Свечи-то?
1: Из пчелы.
0: Из пчелы?
1: Да.
0: Там с пчелами все на ВБ.
1: Нет, там специальный воск гранулированный такой, он там уже в комплекте был. Так что, ну, химический эксперимент. Я говорю, миллион всего было, поэтому, ну, надо... Давай на день рождения нового радио. Как раз стрим будет 12 числа или когда там... Ой, не нового радио, а нашего шоу 1+1. Дернем тебе из носа. Ну, хочешь, чтобы тебе не обидно было, мне тоже что-нибудь сделаем. Можем, допустим, пошутить про меня обидно как-нибудь.
0: Да ну, не настолько. Да что? Ну, тобой уже жизнь подшутила, уже поздно как бы, да.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио. Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 16, плюс 18 градусов. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни.
4: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 68. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.
3: Новое радио.

0: радио.
1: Чему-то захотелось отправиться на 40 лет назад. Сегодня в дедовской минутке. И вот такое послушать. Статус-кво на новом радио.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfa.hub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: В Магнитогорске 10 утра. Новое радио.

0: Здравствуйте! Всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Right Round на базе. Новое радио, супер хиты и супер новинки на базе. 1 октября!
1: Ой, сентябрь

0: хорошее, что-то там, где-то пояса затяг, где-то там повысилось, там ЖКХ тариф повысится, что-то там 8-сколько-то процентов. Ребят, я вот, мне 38, вот если вы моложе, вот послушайте дядю, вот всегда что-то меняется и всегда что-то там дорожает, всегда и так и будет. Вот давайте забейте, а.
1: Слушай, по-моему, те, кто моложе, и не пересылают, это у вас там что-то.
0: Не знаю, все там, вы слышали там, во всех пабликах, это топор твой любимый, первым делом, с 1 октября сразу все плохо, все вот.
1: Нет,
0: это.
1: Но в этих, но мне никто не пересылает, спасибо большое.
0: Короче, там все нормально, где-то что-то там, и хорошие новости, кстати, есть там, да. И там что там, ну какие-то есть, должны быть.
1: Не знаю, как будто не устали еще за всеми изменениями следить, столько всего
0: не
1: происходит.
0: Не устали. Я вчера был на мойке, и там телек был, и я так-то вне новостей, когда я не на работе, а пришлось посмотреть Первый канал, и там про самолет-то вот этот инцидент. Да, да, да. Я, конечно, офигел. Я про что подумал? У меня там куча есть всяких разных, мне на что подписано, в Ютубе, где чуваки рассказывают, что это самый безопасный вид транспорта, самолет. Вот. И все вот эти, все их успокоения разбиваются об один вот такой случай, который имел место вчера. В двух словах.
1: Они сами себя успокаивают, в том числе просто.
0: Ну, наверное. В двух словах, кто не в теме, да, конечно, вы все в теме, вы все паблики читаете. Там, в общем, летел самолет, один пилот ударил там другого ножом из того, что мы знаем. И там в итоге, слава богу, я так понимаю, все живы, да? Я просто не
1: там
0: до конца.
1: Там один пилот ударил другого, потому что другой хотел разбить самолет,
0: да,
1: насколько я понял.
0: Со всеми пассажирами, и люди падали с бешеной скоростью, и там пережили все, что можно, конечно, не позавидуешь. И как вот эти все... Вот заверения прям вчера разбились опять для меня. Я опять теперь буду думать каждый раз о том, а вдруг кто-то с ума сойдет, пилот.
1: Но...
0: Ужас, конечно. Прикинь, Артем, вот такое пережить.
1: Да, я не хочу прикидывать это. Мне такое прикидывать не надо. А вот и для этого существует наша рубрика 1+1 News, которая, ты считаешь, что никому не уперлась.
0: Хорошие новости.
1: Потому что там
0: веселые
1: там новости. Там смешные и хорошие новости, ну, в основном. Но как бы веселые... А веселые это плохие?
0: Веселое. Нет, это... да за веселые тебе памятник надо поставить.
1: Нет, если плохая новость, но она веселая, она же становится хорошей.
0: Плохая веселая это какая?
1: Ну, допустим, когда...
0: Веселая поножовщина произошла в тира, но все живы.
1: Знал бы ты, сколько я таких новостей скипаю.
0: Знали бы вы, как сложно хорошую новость выцарапать из всех этих пабликов. Как вам, как вы не устаете-то вот это все дум скроллить про то, как все плохо. Артем находит самое лучшее, эти 5 новостей про то, что там что-то там что.
1: Ну вот, например, разработчикам GTA 6 пришлось несколько лет ходить по ночным и стриптиз-клубам.
0: Пришлось, бедные чуваки,
1: ездить по опасным районам и отдыхать на пляжах ради полного реализма в игре. Компания официально оплачивала выпивку и развлечения сотрудникам, и для безопасности сотрудников их сопровождала полиция. То есть они такие, так, мы сегодня пойдем в клуб «Галактика», надо, наверное...
0: Заходят тихонечко, чтобы никого не смущать, с полицией.
1: С полицией.
0: Люди пьют с полицией там, в стриптизе. Ребят, все, не обращайте внимания.
1: А там же в Америке они чуть что, так, ты легавый. А там, а по правилам, типа, если ты легавый, то должен ответить да. То есть ты не имеешь права сказать нет.
0: У воров в законе так же.
1: Да?
0: Вот по иронии судьбы.
1: Ну, их там спрашивают, статус имеете, а они всегда...
0: Они...
1: Другой вопрос.
0: Они пытаются уйти от ответа, да, от прямого какого-то. Так, ребят, давайте послушаем песню, наверное.
1: Давай. Какую?
0: Да вот в этом-то и проблема. Какую? Все классные такие, не знаешь прям, куда глаз положить. О, ребята, а нет, это Пенсовская, Пенсовскую попозже. Ладно, давайте послушаем просто Зиверт, да и все, а там потом разберемся.
1: Давай.
0: Как здорово, тебе нравится Зиверт?
1: Вот ты че?
0: Очень сильно.
1: Такие как-то такое вообще.
0: И мне, Артем, еще больше, чем тебе.

0: я смешно песню переделал. Не за что-нибудь, а вопреки. Мы искали чипсы с паприкой. Ну, не смешно.
1: Паприка.
0: Не смешно. Давайте, Николай, Носков послушаем. Ну, ребят, давай. Две пенсовские песни за 10 минут, а? Идем вроде в систему жестко. Это новое радио. Нам можно все. Ну, почти. Но если начальство разрешает. А оно разрешает. Они у нас пупсики.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Что происходит?
2: Я в данный момент пишу тему дня. Вот. Блин, думаю, спойлернуть, что ли, где я буду 10 числа или нет? Потому что вроде бы как-то все уже движется к тому, что уже
1: все точно. Ну, вы по рукам ударили уже, что?
2: Да, но я пока не подписал ничего. Я думаю, я просто это на месте подпишу, но уже прям подготовка идет активно.
1: А, в смысле, саму подпись не поставил?
2: Да.
1: Да, в электронном виде. Как я делаю?
2: Пока нет еще.
1: Распечатываю,
2: там юристы пока составляют бумагу.
1: Блин, а ты... Вот, ребят, самих спроси, можно сказать?
2: Нет, они сказали, можно, но я, видишь, еще ничего не подписал.
1: Да и все нормально. Да...
2: Ну, короче, ладно, нет.
1: Подожди, ты сейчас не говори.
2: Я не буду сейчас говорить.
1: На крючок посади.
2: Я вот посажу на крючок, смотрите, вот мне, ну, мне нужно сделать фан-айди, я вот так скажу.
1: О, ну это, это подсказка,
2: а потом думайте. Мне нужно сделать фан-айди. Прикиньте, у меня нет фан-айди, но не потому, что я там что-то бойкот у меня или что-то, а просто я ни разу в жизни не был на футболе. Вообще. Ни разу в жизни.
1: Никогда на стадионе?
2: Нет, на самом стадионе я был, но там футбол матч не проводился в этот момент.
1: А, ну ладно.
2: Это спартаковский стадион, кстати, был.
1: А, ну там съемка какая-то,
2: да,
1: там была.
2: А на матче нет, не был ни разу. И вот мне надо сейчас сделать фан-айди, так что я вот буду заниматься этим. Так что вот пока больше ничего не могу сказать.
1: Первый шаг, может быть, и сходишь, я тебе сделаю билеты, сходишь, возьмешь малую, я выберу какой-нибудь хороший матч.
2: Ты знаешь, если я ей предложу, скажу, пока сходим на футбол, есть предположение, что она уйдет от меня.
1: Ну нет, ну хотя бы там не обязательно...
2: Ну какой-нибудь хороший матч с Манчестер-Сити.
1: Да, Манчестер-Сити. Там вроде как будто запахло какие-то неподтвержденные данные, что нас, возможно, рассматривают к возвращению в европейский клуб. Возможно, да, теоретически что-то как вот прям.
2: Ну, короче, если Спартак с Манчестер-Сити будет, не забудь про братишку.
1: Да еще много лет назад, такое вообще легко можно было представить.
2: Вполне. Вполне, как эта история, до сих пор не могу успокоиться, что «Зенит» выиграл у «Манчестер Юнайтед», который в прайме был в тот момент.
1: 2-1.
2: Там типа были Стивен Джерард, вот
1: я
2: эти вот все.
1: Я это по телеку смотрел, я помню, это было в году в 2009, что-то такое. Я повторял про себя и вслух, не может быть, я это вижу, я это смотрю. Ну, на международной арене у нас нету там пристрастий, мы болеем за Россию, поэтому там «Спартак», ты кто, но за «Зенит» болел. Вот давайте я это скажу, я болел за «Зенит», получается. Вот я могу... Могу признать, потому что я болел за русский клуб.
2: Подожди, а ты можешь проговорить? Я Кирилл Калинин. Нет. Официальный голос стадиона «Спартак».
1: Не надо. Это было в 2009-м.
2: Я что, ты в 2009-м не болел еще за «Спартак»?
1: Болел. Ну, еще раз говорю, за Россию, за наше уважение на европейской арене. И за «Локомотив» болел, когда они играли.
2: И за «ЦСКА» болел. А за «Спартак» ты болел когда-нибудь?
1: За... Что-то непонятно в слове «Россия» тебе, Артем.
2: Все понятно.
1: Русский
2: мне очень
1: клуб.
2: Понятно.
1: Честь
2: все.
1: Российского футбола.
2: Ага.
1: Коим является частью которого и «Спартак».
2: Подожди, ну а насколько сильно можно болеть в таких случаях? Давай представим себе ситуацию. Вот ты прям, ну ты прям «Спартаковец».
1: Нет, сдержанно.
2: Да.
1: Сдержанно. Молодцы,
2: ну, да, ты прям «Спартаковец». Да. Но если, условно говоря, «Зенит» сейчас будет играть в финале там Лиги чемпионов, имеешь ли ты право сидеть в «Зенитовском» шарфе?
1: Да,
2: перед телеком.
1: Да давай еще «Зенитский» шарф.
2: Охренел, вместе с Боярским. Болеть на стадионе Петровский.
1: Там нет цветов в Европе, когда наш клуб играет.
2: Нет, там есть вполне только конкретные цвета.
1: Названия страны, которые он представляет. Еще раз говорю.
2: Тогда...
1: Глянь,
2: пишет, а Стивен Джерард, у него Манчестер Юнайтед был. Ну, это Ливерпуль, я перепутал с каким-то другим защитником.
1: Ну,
2: ну короче, там это Манчестер Юнайтед был еще когда Руни там играл, по-моему, нет вообще-то?
1: Да, наверное, да. Ну, крутой был клуб,
2: да.
1: По-моему, в Монако был.
2: Типа, я помню, тогда Манчестер Сити, это был как раз такой середнячковый клуб, который там... Который вот в FIFA 2008 ты никогда не выбирал, просто прощелкивал.
1: Я вообще, у меня попадается, тоже подписан на все футбольные паблики, старые игры наших клубов там и в Европе. Они так играли, конечно. Так, думаю, сейчас не уверен, что на том же уровне получится. Но вполне возможно. Ну, очень хочется. Надо, ну, пацаны, давайте приближать это как-то, отправлять во вселенную,
2: да.
1: Чтобы нам
2: мне
1: хотя
2: хочется...
1: бы с третьего раунда там разрешили.
2: Да, я хочу посмотреть, как Кирилл болеет за «Зенит».
1: Да успокойся ты, господи.
2: Ну, давайте стрим сделаем.
1: Россия!
2: Все, ладно, да.

0: Ну что, ты в этом эфире расскажешь, где ты выступаешь?
1: Не-не-не.
0: В этом эфире не расскажешь?
1: Нет.
0: Да ёкалымана, а когда расскажешь?
1: В другом эфире.
0: Ну, блин, а мне показалось, ты уже был готов.
1: Не-не-не.
0: Ну ладно.
1: Пока не готов.
0: Я не могу, у меня же не держится просто.
1: Да я
0: как у тебя, у меня не держится.
1: Я расскажу.
0: Ну ладно.
1: Ну не в этом эфире,
0: потом. Ну ладно, ребят. Вот хоть будет мотивация еще слушать нас повнимательнее.
1: Конечно, там ты что. А вы там офигеете. Вы никогда не угадаете в жизни вообще. Это невозможно.
2: От создателя нового радио. Высшая лига, фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов
4: и Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
5: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Свой дом. Свой огород. Своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене,

0: Много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20-66-66.
5: Новое – это вот это.

0: Радио. Плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Тема дня у нас в соцсетях. Уважаемый диктор стадиона «Спартак», расскажите, так, пожалуйста.
2: В этот прекрасный четверг, окутанный таинством предвкушения выходных дней и без преуменьшения одним из краеугольных дней недели, ведь четверг мало того, что чистый, еще и рыбный, хотелось бы... Это ведь человек пишет без нейросетей, кстати. Это вот вы сейчас тут без нейросети используете. Это все сам.
1: Краеугольный.
2: Взял с полочки откуда-то это слово. Четверг мало того, что чистый, еще и рыбный. Хотелось бы поднять такую важную для каждой жизни тему. Ой, сейчас, подождите. Живот урчит. Блин, сори. Не обращайте внимания, я просто суп музыкальный ел. О, блин, сейчас пока писал, понял, как прикольно совпал. Я даже не планировал так. Короче, тема дня. Что? Суп музыкальный. О, Господи. Международный день музыки.
1: Как совпало, я же говорю, я придумал
2: музыкальный
1: эту
2: шутку. Музыкальный суп и день музыки. Ну, сегодня мы с вами не делимся на рэперов, рокеров, эмеров, дабстеперов и прочих. Сегодня мы все любим музыку. И мне вот стало интересно, а поднапрячься вот сейчас и вспомни.
1: Нет, так это
2: а
1: интересно.
2: Мне стало интересно, а какой у вас первый любимый исполнитель был? Попробуйте вот поднапрячься и вспомнить, что вот в детстве вы фанатели жестко с этой группы или человека. И самое главное, напишите, почему. Ну, погнали.
1: Да.
2: Тоже в том числе ностальгическая
1: да.
2: тема.
1: Мы вчера вспоминали первые интернеты, а сегодня первая музыка. И я вроде уже это как-то в эфире рассказывал, поэтому тайны не будет. Но вот как ты думаешь... Какой у меня был первый? Вот я прям на кассете слушал и прям фанател. Причем это мне было, я не знаю, лет, наверное, 6.
2: Глызин?
1: Нет.
2: Это русский?
1: Да. Мне лет 6 было. Это я уже чуть позже потом открыл для себя. Рэп там, 50 Cent, Black Eyed Peas.
2: Ну, очевидно, это слушали твои родители.
1: Нет!
2: Нет? А где?
1: В том-то и дело.
2: Откуда появилась эта пленочка?
1: Я выпросил.
2: А, ты сам выпросил в 6 лет? Ну, я не знаю, тут у нас многообразие какое.
1: Губин. Я тебе говорю, это очень странно.
2: Хороший
1: при том, что сейчас-то я как бы и сильно равнодушно отношусь к этому, но в детстве ты чего, Губин прям...
2: Прям сильно равнодушно. Как можно к губиновскому творчеству равнодушно относиться? Я не понимаю. Вот
1: такие ну, песни. Просто.
2: Угу.
1: Повзрослел.
2: Была какая-то у тебя любимая песня из его репертуара?
1: Нет, мне как-то в целом просто...
2: В целом нравилось.
1: Но видишь, тогда я не скажу, что просто у меня миллион других кассет было, поэтому с какого-то одного конкретно было фанатеть проще, потому что разнообразия-то и не было.
2: В 93-м? Как Нэнси, дым сигарет с ментолом.
1: Какой там? 93-й? Я родился в 93-м.
2: Это я, уже сказал, было... я хотел сказать 99.
1: Это уже были нулевые,
2: я
1: где-то, я думаю, начало нулевых.
2: Да, 2000-й, 99-й. Там, я не знаю, кто был. Там «Руки вверх», вся вот эта вот фигня. Так, не фигня, в смысле,
1: вот как-то...
2: Вся вот эта музыка. Извините,
1: вот
2: я говорил.
1: Как-то запомнилось почему-то вот именно, что Губин. Потом уже, да, пошло Black Eyed Peas, Gorillaz и так далее, потому что я там уже начал MTV смотреть. Но вот я помню, вот какая-то вот такая любовь к Губину была у меня, присутствовала. А у тебя? Ну, у тебя понятно.
2: Не, непонятно. Почему? Я же родился в 87-м. Какой там? Не, там это...
1: Ну, там лютневая музыка.
2: Первая музыка, мама мне сказала, что она меня укачивала под I Just Called to Say I Love You, это Стиви Уандер. Вот. А первые, не компания, диска, а винил, это был, я заслушал до дыр, Игорь Корнелюк, конечно.
1: Подожди, как так? Тебя даже укачивали под Стиви Вандера, а потом...
2: А все равно срезался на Корнелюка. А у него хитовый был этот альбом. Я сидел в огромных наушниках, этот проигрыватель радиотехника виниловый, я сидел и всматривался в его кудри, как сейчас помню, да. Митяй был уже позже, конечно, гораздо. Ребят, только вы не пишите просто, пожалуйста, вот свои вот это...
1: Сильно позже, в 2002-м.
2: В 2001-м. Не пишите вот это ария. Ну, у нас же не опрос общественного мнения. Вы какую-то историю. Батя слушал, мама слушал. Вот это нафига вы портите эфир? Давайте.
1: Там... Вообще все испортили, написали ария.
2: Артему испортили настроение.
1: Что-то я тут не вижу, никто не пишет. Вот у человека первый Баста Нагана, Гуф, Зиппо, Кавабанга, Депо Карибы, Гориллаз. Все в этом идешь в школу в четвертый класс. Подожди, в четвертый класс у тебя в четвертом классе только первый любимый исполнитель был. Четвертый класс это тебе уже лет 10 было. Что-то же до этого нравилось тебе?
2: Ну, вот даже такие простые комментарии, типа, любила круга, ездила с папой в тачке, до сих пор фанатею. В какой тачке? Куда ездили? Давайте, соображайте, а то же разучились вообще писать.
1: Извинитесь,
2: просите прощения теперь, все.
1: Вы что?
2: Давайте, соберитесь уже. Это новое радио, суперхиты, суперсардинки.

0: Смешных сообщений и историй сегодня не найти, но оно и понятно, такая тема, которую завел Артем. Но зато ностальгия концентрированная. Заходите, послушайте. Но все истории приблизительно одинаково. Содержание: ехал с батей в шахе, слушал там в
1: уст. Круга.
0: Круга. Ну, естественно, да. Всегда в шахе мы ехали, всегда слушали круга. Да, ну, ага. Ну не то круг тут и Высоцкого, и Киркорова. Родители рассказывали, в детстве я с ума сходил по Киркорову.
1: Вот, да.
0: Но я этого не помню. Помнишь, Санек, не надо там, не помню. Все нормально.
2: Так по Киркорову и сейчас можно с ума сходить. Так
0: конечно.
2: Вот почему, где батя-то был все это время, он в другие семьи возил и круга слушал.
0: Прикинь, у нас у полстраны один батя на шаке между городами. Под круга наматывал там тысячи километров.
2: Поэтому и любовь такая к кругу. Ну, конечно, а это батя, он как Дед Мороз. Получается, это сколько семей надо было успеть.
0: Блин, а у нас в копейке не было магнитола. Я так мечтал, как все остальные слушать музыку в машине. И пришлось, когда мы ехали на сад, так это называлось, я брал с собой этот кассетник на батарейках и слушал там песни группы Ace of Base. Как классно было. А магнитола не было. Потом уже я в 2006-м магнитол.
2: У него кассеты были Ace of Base даже.
0: Ace of Base. А где-то откуда-то они появлялись, я не знаю, в семье. А, слушал я этого Корнелюка. Да нет, я все слушал тоже.
1: Да.
0: Эклектика была, да. Так, что еще? В детском саду после ужина давали...
2: В детском саду девушки впервые.
0: Концерты, я пела песни «Паромщик Айсберг», как же нравилось это нашим воспитателям. А ты давал концерты перед родителями?
2: Конечно, я вот так говорил. Прррр, прррр.
0: Гучгейн.
2: Серес, Вока, Ю. Прррр, прррр. Вот так, да, было.
0: Любимая песня была Газманов «Ночная бабочка». Ну, про бабочку, потому что... Да, про бабочку.
2: Да.
0: Она называлась по-другому. «Путан» она называлась. Ну, из песни слов не выкинешь.
2: Так она так и называлась? Она не называлась?
0: По-моему, она так называлась.
2: Да.
0: «Ночная бабочка», «Куда смотрел отец», вот это все. Давайте на паузу уйдем, потом и звонки попринимаем.
2: Давай, да.
0: Понарассказывайте. Готовьте истории интересные.
3: Новое радио и

0: реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
1: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? «Пэй». Хочешь при нуле? «Пэй». И за любой «Пэй» получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо.Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
15: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
16: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
17: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
18: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
19: Новое радио. 1+1.
20: Калинин и Райтраун.
21: Так, ну что?
22: Так, я тут себе даже пару сообщений добавил. Вот про то, что мы слушали, на какой музыке мы росли, детской, как будто музыки особо-то и не было. Типа, бобину отец притащил с Тальковым в 91-м году, и я ее слушал перед сном. А у Талькова как бы песни такие были.
21: У человека хотя бы бобину отец притащил, у меня бабищу.
22: Притащил батя бабищу, и мне пришлось ее слушать.
21: Да-да-да.
22: Говорит, теперь можно назвать ее мамой.
21: Да.
22: Представляю, ребенок засыпает, а там «Я пророчить не берусь, точно знаю, что вернусь». Капец.
21: Тяжелые 90-е.
22: Тяжелые, да, ребят.
21: А какие детские песни были в 90-х? Новых еще не написали, а советские мы уже не хотели слушать.
22: Советские. Ну, родители пытались там подкидывать, да, какие-то сказки.
21: Да,
22: там,
21: что-то новых такое. Не было. Это сейчас миллиард новых песен детских, и ты только их можешь и слушать, и не переставая. А раньше-то что?
22: Угу. По утрам... Мне развалился Союз, мне 6. Едем по утрам по выходным на какие-то рынки с бабушкой и дедом что-то продавать, чтобы не помереть, видимо, в это непростое время. Там на широких столах с кассетами был Женя Белоусов. Позже расстроилась, что он умер. Такие истории приблизительно.
21: Блин, у нас у рэперов с этим тоже постоянно происходило.
22: Только понравится артист, да? Да что ж такое?
21: Там только ты сразу же умер, только тебе другой, да ну и что ты будешь делать вообще?
22: Да.
21: Поэтому, да, ребята, нам посложнее в этом.
22: Прикольно, вот вспоминал тут прикол из камеди, когда сравнивали Пушкина и рэперов, что они оба. И рэперы, и Пушкин писали текста и тоже умерли в перестрелке.
21: Да.
22: Это смешно, конечно. Так, мы звонки принимаем, да?
21: Давай. 8495-232-1632. Сегодня звоните. Международный день музыки, и мы вспоминаем, какой у вас любимый первый коллектив или артист, и почему самое главное. Вот как так? Что? Ну, да. Именно первый, не в тот момент, когда вы уже включили MTV и увидели клип P.A.M.P., а вот именно что было до него.
22: Да, и обязательно, какого цвета была шаха, в которой звучал круг? Там какой парень написал, я с родителями ездил, и было ощущение, что шансон вшит в машину, то есть, говорит, другой музыки не звучало. Ну, потому что, конечно, а что батя будет слушать? Это попсу, что ли?
21: Ну, вполне себе музыка 90-х, перестроечная музыка.
22: Да, да.
21: Поднимались проблемы.
22: Здравствуйте.
21: Алло.
22: Коллега.
0: Алло, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
22: Здравствуйте.
21: Имя, город?
0: Николай, Красноярск.
21: Николай, ну рассказывайте, почему вы любили группу Hi-Fi? Вот.
22: И в какая песня круга звучала?
0: Я, наверное, больше не Hi-Fi, у отца всегда шансончик играл.
22: Естественно. Ага. Ну, давай, Коль, значит, какие исполнители там звучали?
0: Наговицы.
22: Естественно. Золотко. Давай с тобой споем. Золотко и упало. Поехали. С неба звезда. Что не загадала? Нет,
0: но как всегда.
22: Ты меня, конечно, не извини.
0: А еще, когда был маленький, родители закрывали в комнате и слушали «Сектор газа».
22: Закрывали тебя в комнате, а сами слушали «Сектор газа»?
0: Да, да, такие песенки, чтобы дети как бы, чтобы не слышали. Но я все равно подслушал.
22: А, потому что там нецензурные выражения были.
21: «Золотком упала с неба звезда» — это Наговицын?
22: Да.
21: Я просто вспомнил, что у меня отец ее тоже иногда напевал. Я не знал, что это, и думал, блин, ну, конечно, зачем он это поет?
22: Сергей Наговицын — очень популярный, рано ушедший шансонье.
21: А потом он еще тоже ходил, напевал. «His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, this woman on a sweater already, mom...» Ну, ладно,
22: Коль, мне кажется, такой вот музыки, как Артем сейчас спел, не было, да, наверное, скорее всего, что-то мне подсказывает. В Красноярске. Мало шансов, что в Красноярске такое слушают.
21: Я понимаю, примерно в 90-х там любовь к шансону. Объясните мне, почему сейчас она существует до сих пор. Тогда это реально там поднимались какие-то уличные проблемы там и так далее. То есть, ну, по сути, шансон 90-х — это рэп 90-х в Америке.
22: Да.
21: А сейчас-то что?
22: Ну, по старой памяти, я не знаю.
21: Просто по инерции... Ну ладно тогда.
22: 8495-232-1632. Давайте.
21: Ага.
22: Узнаем, как что-то кроме шансона в 90-е слушал батя вообще. Есть ли шансы? Привет. Алло.
4: Алло.
21: Алло.
22: Алло. Ну?
21: Ну?
22: Что нужно сказать?
4: Алло. Привет.
21: О, привет.
22: А потом?
21: Привет, привет.
22: Не, мы пока ты не скажешь, мы дальше не будем продолжать. Будем сидеть всей страной.
21: Как тебя зовут?
22: Ну, зачем ты подсказал?
4: Кристина.
21: А у тебя батя, когда ты маленькая была, не пел? His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, this woman... Не пел, нет?
4: Нет.
21: А пел крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, а за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг. Такое пел?
4: Нет, я, наверное, не буду... уникальный. Мой отец слушал то же самое, что, наверное, у 99% это шансон.
21: Джей-Зи. А, ошибся я. Ага, шансон. Джей-Зи. Почему именно он?
22: Кристин, какой шансон? Кто это был? Какие песни? Каких исполнителей? Расскажи, пожалуйста.
4: Ну, это, конечно, был Наговицын, это был Кучин. Ой, господи, кто там еще это был? Давненько это было. Ну, вообще, кстати, Шуфутинского слушали. Вот я очень... А, Лесоповал. Вообще,
22: ну, ну, конечно, конечно, конечно.
4: Это Лесоповал, Птичий рынок. Это вот, это прям, когда меня спрашивают, твоя любимая песня, я говорю,
22: Птичий рынок. Давай, Птичий рынок, давай споем. Давай споем.
21: У него сегодня лучшая тема.
22: Лучший день, давай. Птичий рынок, он и лает, и поет.
4: И поет.
22: Да, Птичий рынок. Покупает, продает попугай. Ну ладно.
4: Попугай, черепахи,
22: пуделя. Птичий рынок, заповедная земля. Как знаешь, какие да. разные артисты.
21: Вот, вот у вас у всех батя слушал шансон, у меня Кирилл слушает шансон. И в плане...
22: Все мы отцы по-своему.
21: С батей это попроще было, потому что с батей так или иначе не каждый день виделся. Потом, ну, типа, долго не виделся какое-то время. А с Кириллом я каждый день вижусь. И поэтому вот...
22: Я тоже с батей редко виделся, к сожалению. Ну ладно, а сейчас еще один или что? Или песня? Или Наговицына будем слушать?
21: Нет, давайте так сделаем. Если вы следующий дозваниваетесь, и у вас есть история, что вы слушали Наговицына, Лесоповал и Круга, давайте в следующем часе попробуем позвонить.
22: Так, ребят.
21: Потому что он сейчас опять петь будет.
22: Не говорите, что вы слушаете шансон, давайте соврите. Алло, привет.
21: Алло.
22: Угу.
21: Позвоните, скажите, ну хотя бы Deep Purple.
22: Я принял звонок, и там никого нет, потому что ты попросил, чтобы про шансон ни слова не говорили.
21: Хотя бы Deep Purple какой-нибудь или Depeche Mode есть у кого-нибудь? Боб Марли.
22: Едет такой батя на шахе цвета Снежной Королевы, и там играет Deep Purple. Нет, такое тоже, конечно,
21: ну,
22: было.
21: Ну что, я говорю, было, у меня конечно, батя был Марли слушал.
22: Но он ехал на шестерке в этот момент.
21: Я думаю, ну, на какой-то, которая у него была в тот момент тачка, я думаю, ехал.
22: А ты что, не знаешь, какая тачка у бати была?
21: Блин, там...
22: Этим же надо было хвалиться в школе всегда, какая у бати тачка.
21: Ну, так...
22: Не... Ну, ладно.
21: Надо в школе можно было хвалиться...
22: Знаниями.
21: Не, во-первых, знаниями. А во-вторых, не какая у бати тачка, а просто батей.
22: Ну, в нашем с тобой случае, да.

0: может, не будем выходить больше в этом часе. Просто да. пойдем ты за кофеюсиком, я пойду еду разогрею уже наконец-то. Давай. Ребят, вы не против, если мы не будем сейчас пофилоним, малек, да и потом продолжим с новой силой почитаем.
1: Так уже и так
0: тоже. Уже тем более и время, да? Угу. Все, спасибо большое. Разрешение у вас спросили, все, раз вы разрешаете.
2: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса,

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.
4: Новое радио.

0: Ребят, ну возвращайтесь мысленно в шестерку Баджину. Ну как не поставить? Последний вагон, не закинуть эту песню, под которую мы все куда-то ехали. В бассейн, там, в школу, наверное, на юг.
1: В бассейн?
0: Ну кто-то, не я, а кто-то. Это новое радио по-прежнему.
2: Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

0: Так, давайте потихонечку из батиной шестерки возвращаться в реальность. А в реальность...
1: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Одиннадцать утра в Магнитогорске.
7: Новое

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет! Доброе утро! Салют! 1 плюс 1, Кирилл Калинин и Райтран на базе. Новое радио. Слушайте, у вас вообще второй день подряд тема просто ностальгии. А у нас же любимое чувство у людей – это ностальгия.
3: Да.
2: Все копаются в прошлом бесконечно. Вот это я вам подарок второй раз делаю. Вчера сайты ваши вспоминали. И... сегодня и вообще и Михаила Круга послушали. У вас что, день рождения у всех?
3: Да, у нас день рождения, два дня, второй день сегодня.
2: Да, два дня празднуемся.
3: Празднуем, да, как на свадьбе.
2: Да. Так три дня праздновать надо, завтра придется тоже какую-то ностальгическую тему завести. Какую-нибудь, чтобы... А чем пахло у бати в машине?
3: И все, у вас... Чем пах батя?
2: Да.
3: Я не знаю, например.
2: У нас чуть что, сразу же батя-машина. Сразу же что-то с батей и машиной. Мамке там не обидно, что маму никто не вспоминает почему-то. Все
3: мама, да, жизнь, здоровье положила, да. На воспитание, а батю вспоминаем.
2: И батя просто что-то в этой шахе покатал, блин, один раз, и все.
3: Батя — это хорошо, а хорошенького понемножку, понимаешь?
2: Мы конечно. 3 месяца,
3: батя был дефицитом,
2: как будто
3: понимаешь?
2: Папа такой фразой отталкивались, что хорошего понемножку.
3: Батя,
2: все,
3: когда уходил, да, он сказал...
2: Там еще семьи, надо тоже всех, не будь эгоистом.
3: Да. Мне еще на два адреса заезжать.
2: Конечно.
3: Тоже через 2 месяца приеду на Новый год.
2: Да. Так, ну нет, вы хорошо вспомнили, я тоже вспоминаю вот эти времена. 90 какой-то год, что-то тоже садишься к бате в машину, а у бати там играет. И ты думаешь, да, вот это мне повезло с батей. Ну, батя в шестерке играла же тоже у всех.

0: и Райтраум.
1: Наконец-то я увидел это сообщение. Ну, не то чтобы я прям мечтал его увидеть, просто я прочитал, и хотя бы отбилась моя шутка из прошлого часа. Вот Елена написала: у моего папы в машине играл Эминем, мы с ним ругались из-за этой кассеты, так как я ее покупала на накопленные.
2: Нет, так как я хотела круга,
1: да, да,
2: а он Эминема.
1: Нет, она покупала, то есть бате нравился Эминем, а покупала она. Вот из-за этого ругались, видимо.
2: Это что ж за батя такой, который Эминема слушает?
1: Ну,
2: я
1: вот,
2: не могу
1: пишет,
2: представить.
1: Папе уже за 60.
2: А, так...
1: А он до сих пор громкость прибавляет, когда играет Эминем. То есть я прям представляю, вот он едет, там играет где-то по радио, и там... Next week comes, a heavy swimmer on a sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on soft skin's calm, ready to drop bombs, but it keeps on... Ну и, короче, там дальше вообще. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Объявишь?
2: Выступает... А, выступая, дорогие друзья, прерываем трансляцию. The Comes ради выпуска срочных, никому не интересных новостей в студии Артем Селиванов. Далее подробности.
1: У 9 из 10 зумеров есть друзья, с которыми общение состоит только из мемов. При этом они почти не обсуждают личную жизнь и новости, а вживую могут вообще не встречаться. В среднем зумер отправляет друзьям 572 мема в год и получается 661. Я, по-моему, получаю 661 мем в год, а отправляю 0.
2: Нет, и получается 67 мемов.
1: 67 мемов, да. Прикиньте, типа просто какие-то друзья для мемасов. Я да. Что-то вообще не знаю. Ну, вот я иногда свои скидываю какие-то видосы, но это все.
2: У нас друзья для рилсов есть.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, это тоже считается.
2: Это тоже мемасы, да?
1: Все, да. Купил iPhone за 115 тысяч, готовь еще 15 за его нормальную настройку. Ну, кстати говоря, меня вообще веселят эти конторы, которые еще дополнительно за деньги какие-то приложения устанавливают. Ну, типа...
2: Там... Они восстанавливают удаленные приложения, которые...
1: Просто нет. Там в айфоне и так все, ну, даже интуитивно понятно, если тебе даже надо скачать какие-то приложения. А тут что получается? Эксперты выяснили, что из-за отсутствующих в Apple Store приложений возник целый рынок. Установок мастера на Авито берут 250-350 рублей за одно приложение, а полный фарш с переносом данных и настройкой оплаты может обойтись в 15 тысяч рублей с переносом данных. Интересно, что они вот так вот там один iPhone к другому прислоняешь, и оно начинается все само по воздуху переноситься, а они берут... 15...
2: Ребят, вы это самое, поищите в интернете приложение iMazing. Я разобрался, и вы разберетесь. Там прям три шага, у вас все приложения будут.
1: И ты видишь?
2: И РЖД, и все ваши банки, и там вообще очень просто, реально, посмотрите.
1: Такой рынок, он всегда iMazing существовал, и меня он, честно говоря, всегда расстраивал, потому что тебе всегда навязывают там установить то приложение, настройка телефона, там 15 тысяч рублей. Я думаю, вот это вы на бабушках, конечно, делаете бабосы, потому что я не думаю, что какой-нибудь школьник приходит и отдает пятнашку за то, чтобы ему установили
2: чудовищное
1: туда
2: приложение, когда ты на последний купил iPhone.
1: Да.
2: Ты там, а вот это, а вот то.
1: Вообще.
2: У нас нет денег, все.
1: Отвратительно.
2: Дай телефон, мы пошли.
1: А вот у кого точно есть деньги, это у производителей энергетиков. Россияне выпили энергетиков на 155 миллиардов рублей только за первую половину 2022 года.
2: Кажется, это россияне моложе 16 лет выпили.
1: Наверное. И при том, что в марте продавать такие напитки детям и подросткам запретили на законодательном уровне. То есть нельзя. И получается так, что на 155 миллиардов мы тут трясемся из-за полутора миллиардов, которые Kanye West получил, и там, ну, по сути, имеет право их не отдавать назад. А тут 155 миллиардов вообще, ты можешь себе это представить?
2: Сейчас Kanye West такой: блин, сколько я себе энергетиков куплю, пипец.
1: Да.
2: Все энергетики мира.
1: Кстати говоря, по поводу Kanye West тоже там уже все, уже окончательно подтвердилось, что концерта не будет. Ну, естественно, до него не неделя. Хотя до еще недавнего времени билеты все еще продавались, и все, уже, насколько я понимаю, компания вот эта C-Agency, они сказали, что да, действительно не будет. Что-то после 12-го они собираются начать возвращать деньги. И вот только вы представьте вообще, по-моему, вот на моей памяти, это вот кто сомневается, что касается величины Kanye West, это, по-моему, единственный концерт вообще в истории современной России, история вокруг которого с отменой, вообще с появлением этого концерта столько шума делает и настолько долго. То есть это уже в инфополе существует больше месяца, и до сих пор новости про это везде, и их обсуждают. Хоть одну группу вспомните, которая также пошумела со своим концертом или отменой концерта.
2: Группа Рок-Острова.
1: Ну, только-то они тогда. Но там... ребята, 1.5 миллиарда, они, конечно, но там полторы тысячи.
0: Тоже деньги.
1: И еще вот такая новость. Одежда XL размеров пропадет из российских магазинов. Причина – тренд на похудение. Магазины массово отказываются от больших размеров вещей, а масс-маркеты урезают ассортимент из-за падающего спроса. XL. А 2XL? Ну, XL, ладно, 2XL.
2: Спрос почему? Мало жирных людей?
1: Ну, нет. Ну,
2: тренд на ПП и здоровье?
1: Сейчас просто тренд, они же как, все носили эти широчайшие джинсы и обтягивающую футболку. Может быть, из-за этого XL размеры не продавались?
2: Не, а я где буду покупать?
1: Так, ну, а я тоже.
2: А где мы будем покупать все?
1: Я тоже не знаю.
2: Две эльки купим и сошьем одну, два XL.
1: Я вообще не помню, если вижу шмотка XL, я типа, ну, остался без одежды, значит. Ну, мне 2XL надо хотя бы. Так ты и 2XL покупаешь, они иногда разные.
2: Маломерит иногда.
1: Да, то есть как будто вот есть какой-то определенный размер вот обуви, ты знаешь, что у тебя там 28 сантиметров, там это 44, и ты вот... Ну, попадешь, как правило, может быть, там что-то будет какая-то, но в основном попадешь. А когда ты видишь одежду 2XL, ты не знаешь, какой это 2XL именно. Это тот, который такой 2XL или такой 2XL. Почему нельзя сделать какой-то понятный общий размер? Типа, чтобы ты знал, что вот это вот 2XL, но она на самом деле как М-ка.
2: Это были новости, о которых не говорят. Новое радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск. Улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть.

0: Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.
4: Новое радио.

0: Вот написали: Артем, включи что-нибудь красивое и стильное, ПЖ. Так вообще-то сейчас играет и красивое, и стильное. Артик и Асти, модный поп песня. Вообще-то это красивое и стильное, реально.
1: Да, да.
0: А чего?
1: Не, я и говорю, да, да, подтверждаю. Да,
0: абсолютно. Ну, типа...
1: Нет, да. Просто немножечко четвертый год подряд, каждое утро, чуть-чуть есть некая усталость. Иногда.
0: Нет, никогда.
1: И у меня нет.
0: Но я говорю,
1: в других есть.
0: Ну, не знаю.
1: И прям ты другие треки за эфиром не слушаешь,
0: я
1: пока
0: я вчера с обманом столкнулся. Столкнулся с обманом жесточайшим. Меня обманули, вот так
1: прием,
0: опрокинули.
1: Все-таки приемный, да?
0: Нет.
1: Это я и знал.
0: Хуже.
1: Там. Хуже.
0: Хуже. С обманом столкнулся, как меня взяли вот так вот. И вот так вот опрокинули через плечо просто. Ну, через не плечо, но опрокинули. Короче, попался мне рилс вчера. Там одна, значит, один бренд одежды. У них, видимо, такая тактика продвижения своей одежды. Они там говорят: мы настолько маленькая компания, что если ты отправишь этот рилс, возможно, мы тебе отправим вот эту толстовку с рилса. Я думаю, ну проверю. Тем более я решил проверить с точки зрения, что я как бы селеба, ну, у меня есть какие-то подписчики, и, наверное, мне-то они что-нибудь пришлют, ну, то есть, типа, скорее всего, они меня даже знают, а это не такой маленький бренд, на них и Макс Астахов подписан, и, короче, скорее всего. И что ты думаешь? Даже не прочитали.
1: Лох.
0: Да.
1: Цветочный.
0: Лох чисто. Вы что, пацаны? Пойдем, отойдем. Ну и что, и даже реально не прочитали, и вот, ну как бы, и пожалуйста. А там нормальная кофта, я бы ее заимел, конечно, неплохая, мне понравилась. Вот, но нет, ничего.
1: Ну ждем.
0: А еще я понял,
1: как... Им оборвали же соцсети, скорее всего, конечно.
0: А еще я понял, как рекомендации работают по-уродски. У меня там нормальная была предложка со всякими там фриками и прочими. А потом я вот этот рилс нажал, типа, отправить, отправил же им же. Видимо, площадка подумала, что значит мне такой контент нравится, и он мне потом 10 видео подряд от других компаний с такой же примерно тематикой предложил: отправь этот рилс своему другу, и мы подарим тебе
1: нас. Да, там, когда отправил, когда лайк ставишь и когда долго смотришь, он сразу: опа,
0: и все,
1: это им понравилось.
0: Думает: о, теперь
1: будем. Да, хорошо,
0: тебе...
1: я так под настроение, вот хочу музыку послушать какую-нибудь хорошую.
0: Да?
1: Лайк поставлю на какую-нибудь песню и погнали.
0: А мне наоборот, у меня типа.
1: Ну, на арткасте.
0: Я вижу, что у меня предложка чуть испортилась, и мне попадется видео какое-нибудь, которое мне не очень понравилось, но по тематике мне подходит, и я нет-нет могу лайкнуть. Типа, даже то, что мне не понравилось, но то, что я вот хотел бы там видеть в ближайшее время.
1: Правильно.
0: То есть там каких-нибудь алкашей или еще чего-нибудь вообще. Единственное, что сейчас меня немножко смущает, что во все видео алкашей начали вставлять какие-то рекламы казиков. То есть, типа, он идет, очками снимает каких-нибудь алкашей, что он пятерку. И вот он так, типа, невзначай достает вот так телефон и что-то там начинает делать.
1: Тебе жалко, что ли, рекламу секундочку
0: да
1: посмотреть,
0: нет,
1: ради алкашей?
0: Мне не жалко.
1: Когда он алкашкам всяким пиво дает, чтобы им не так плохо было.
0: Нет,
1: да.
0: Когда, типа, пятерочку нашел там рядом с ними, я вообще такое обожаю.
1: Просто лежит такая эта женщина, которая уже опустилась, он подходит: на, родная, на. Ей.
0: Да?
1: Господи. Ну, да.
0: Блин, а у меня еще новое теперь это тоже попадается, где так не алкашей разводят, что пятерочку нашли, а в магазине одежды. Mm-hmm. Типа он такой меряет какую-то куртку, и руку так в карман. О, она такая: это же забронированная куртка была, повесьте, отдайте мне ее. Начинает сразу бороться, и один раз он вот так вот ее подставил, он такой достает какую-то денежку, и она там начинает за эту денежку воевать, он в другую руку карман достает, и достает, типа, ну, пакетик такой: это тоже ваша? Она говорит: нет, это не... Сразу же начала заднюю: это не знаю, это не моя, это ничего не бронировано.
1: Это рубрика, ребят, рассказываем вам рилсы, вы же сами не смотрели их.
0: Нет, ну, они, скорее всего, им не попадаются, у них же красивые рилсы, там, Pinterest, там, они смотрят вот эти вот... красоту какую-то там с цитатами. Ну, кто-то же
1: я когда бомжи, алкаши, я, опа, сюда с топорнем комментарии еще почитаем.
0: Я вообще обожаю такое.
1: Еще.
0: Конечно. Так что реально, спасибо вам, кто снимает рилсы с бомжами вообще.
1: Да.
0: Ну, то есть, вы же не побоитесь, не побоялись подойти, там, вот это, вдохнуть споры какие-то.
1: Туберкулеза,
0: да, заболеть там каким-нибудь, там, я не знаю.
1: Случился тут со мной курьез, вдохнул я спор, туберкулез.
0: Да.
1: Ну, не получилось рифмовать.
0: Там же вот так вот, если когда прям совсем какой-нибудь жесткий, ты мимо проходишь и чувствуешь, как вот эта болезнь в тебя проникает. Да, вот это. А вы вот не боитесь, так что вам спасибо на этом.
1: Спасибо.
0: Так, нужно какую-нибудь песню, да?
1: Песню, да.
0: Мы же на радио
1: Здесь песни любят все слушать, песни. Мало песен, надо больше песен, конечно.
0: Но тогда ставлю Sting Shape of My Heart. Что?
1: Да, ты никогда не поставишь.
0: Да, с чего бы. Я вообще обожаю Стинга.
1: Ты вчера сказал, кто это?
0: Я пошутил.
1: Нет.
0: Не, я пошутил. Я вообще, я обожаю Стинга. У меня Стинг, вот Моби, потом там Робби Уильямс. Я вот, мне нравятся такие исполнители. Потом, кто еще мне нравится? Крис Ри. Этот... как его, блин, Спрингфилд?
2: Джакалип, да?
0: Нет, Джакалип. Этот, Спрингстин.
2: Брюс Спрингстин.
0: Да, что-то такое. Короче, я всех знаю.
2: Ты когда-нибудь песню в этой жизни поставишь уже?
0: Да.
2: Спасибо.
0: Но не в этой. А, давайте, ладно, знаете, что поставим? Типа, можно... Так, дайте подумать. Вот эту. Кирилл, посоветуй какую-нибудь. Да ладно, давай вот эту.

0: песня называется Prison Break Anthem, типа гимн побега из тюрьмы. Мне что-то кажется, что люди, которые из тюрьмы сбегают, они не под эту песню сбегают.
1: Как из Бенни Хилла они сбегают?
0: Но не под такую, что они там роют под этим плакатом ложкой 20 лет, и потом такие Prison Break Anthem.
1: Я еще, когда эта песня вышла, я помню, на другой станции работал, она прям ротировалась так прилично, я думаю, что это за очень странное название для песни? Очень реально. Что, какой нахрен гимн, какому побегу? Что?
0: Но...
1: Это как эта песня, используют слова пассатижи
0: очень,
1: в песне.
0: Очень символично, что таким вопросом задаются люди, которые любят шансон-музыку.
1: Гимн не, ну побега, шансоне ладно, там, человек в телогрейке, все понятно.
0: Да.
1: А это же рэп.
2: Было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ланд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
8: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: должно событь.
1: Точка.банк. АО .ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
0: Новое радио. Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Что-то я забыл, у нас же сегодня четверг, а в четверг у нас же, в тот четверг у нас были поэтические встречи. Поэтические зарисовочки.
3: Сейчас поэтическим соображением мы отказались от них.
2: Я все-таки предлагаю попробовать что-нибудь из поэзии. Это рубрика, где мы переделываем какие-то современные песни артистов. Делаем из них, значит, поэзию.
3: Молодец, все, получилось.
2: Так, что мы в тот раз набирали? Давай рандомные какие-то, я не успею сейчас подумать, я какие-то две вот здесь выбрал. Высокая музыка прошлых столетий, классика, набираем и читаем. Сегодня вот, допустим...
3: А когда-то лет через 100 и про Лешу Свик так скажут.
2: Да!
3: Жаль только жить в эту пору чудесную.
2: Что?
3: Уж не придется ни мне, ни тебе.
2: О,
3: поэзия же.
2: Молодец. Так, короче, смотри. Берем, значит, вот. Я взял песню Филиппа Киркорова «Я эту жизнь тебе отдам», а тебе достался сегодня текст Сергея Лазарева «Снег в океане».
3: Прекрасно. Так. Обожаю это произведение.
2: Объявите, пожалуйста.
3: Дорогие друзья, на радиостанции «Новое радио» в телепередаче 1+1 «Поэтическая минутка». Выступает лауреат всесоюзных конкурсов в ЦСПС Артем Селиванов. Под ваши аплодисменты. Все встали. Еще до выступления.
2: Все, здрасте. Автор Филипп Киркоров. Стих «Я эту жизнь тебе отдам».
3: Пожалуйста.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви. Но жаркая твоя душа остыла, и каждый миг сильнее тебя любя, я видел, наш огонь теряет силу, а мне не жить на свете без тебя. Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам, в этом мире мне не жить без тебя. Я вновь смотрю в твои глаза, я молю, вернись назад. В этом мире ты одна мне нужна, лишь ты одна. Но у души нельзя отнять надежду, и пламени у сердца не отнять. И верю я, все будет так, как прежде. Ты все на этом свете для меня. Я эту жизнь тебе...

0: Максим. О.
1: Так, переходим к следующему чтецу сегодняшнего вечера. Лауреат премии Welcome to Saint-Tropez 1972 года.
2: Было время, да.
1: Человек, который видел Кармен Электру еще молодой.
2: Да.
1: Выступает Кирилл Калинин.
2: Спасибо большое, спасибо. Спасибо.
1: Да.
2: Я прочитаю стихотворение «Снег в океане» Сергея Лазарева. Спасибо, спасибо. Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобою никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане. Кажется, что в нас холода прямо внутри. Это беда. Извините. Переполняет эмоции, извините. Кажется, что мы города, что в нас вода и столько льда. И так холодно пальцем твоих мыслей касаться. Как опять не влюбляться? В тебя не влюбляться, скажи! Я в глазах твоих... Там дальше повторяется. Чувство будто...
1: Нет, это не было.
2: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим снегом с тобой никогда мы не станем. И пускай все растает, ведь между мечтами мы теряем любовь, как снег в океане. Чувство будто пар изо рта в воздух летят. Маска снята. Мы не досчитали до ста в этой любви. Все. Изо льда.
3: Спасибо.
1: Браво!
3: Как,
1: спасибо.
3: Как спасибо. Сказал? Как
2: спасибо,
3: сказал?
2: Коллеги,
3: как сказал?
2: Спасибо. Вы, очень вам совет, настоятельно рекомендую почитать другие произведения Сергея Лазарева. Это прославленные, прославленные.
1: Какие вы посоветуете?
2: Вы знаете, Лейзербой.
1: О, почита, классика.
2: Обязательно.
1: Это классика.
2: Вот еще произведение одно из моих любимейших. Это настольная книга практически моя. TV or Radio.
1: Господь с вами, Кирилл.
3: Господь с вами.
1: Ладно, давай какую-нибудь песню послушаем. Так, какую? Группу Добро, конечно же.
2: Конечно.
1: Ну, конечно. Море, привет, как раз. А знаешь, Морюшка, это...
2: Я люблю Морюшка, знаешь.
1: Я не могу, это моя розеточка.
2: Если в году не съезжу, я потом не могу.
1: Новое радио.

Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале. Let's go!

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Домищиков 10.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
4: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Магнитогорске.
7: 20 66 66.
6: «Новое радио».

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
2: В Магнитогорске 12. Новое радио.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун. На новом
2: радио. Здорово, ребятушки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтрау на базе нового радио. Суперхиты, супернэнки на базе. Ну что, в студию пришел, я не побоюсь этого слова, друг шоу 1+1, да. Саша Аникин.
3: Да. И человек, в чью честь назвали целый жанр, UK Garage. Юлиана Караулова у нас сегодня в гостях. Да, это мало.
4: Доброе утро, друзья. Юлиана Караулова.
2: Обсудим сегодня все важные темы. GTA 6, концерт Kanye West.
3: Новый iPhone.
2: Да, новый iPhone.
4: Во-первых, то, что реально волнует людей, а не вот это вот все, с чем я приперлась.
3: Будем менять iPhone или нет в этом году, Юлиана?
4: Хотелось бы.
3: А что мешает человеку, у которого столько
4: песен? Очень хочется раскладушечку потестить.
3: Раскладушечку.
4: А кому нет?
3: Ты близка в этом к нашим слушателям. Многие из них спят
2: Кирилл
3: на раскладушечке до сих пор.
2: Да, первые 10 лет в Москве тоже раскладушечку
3: тестил. Да, думаю, раскладушечку хочется, не могу на полу уже спать.
2: Ага.
3: Так, Юлиана,
2: рассказывайте, как дела у вас?
4: Дела хорошо.
3: Спасибо большое.
4: Готовлюсь к сольному концерту. Выпустила недавно песню. Собственно, за сим и пришла к вам, товарищи. Настроение хорошее, даже выспалась, что странно.
2: Юлиана Караулова, между прочим, если мне память, может, мне это приснилось, конечно, но вроде бы было так. Она приехала на новый радиодвиж, но не выступала там, правильно же?
4: Нет, неправильно.
3: А, не приехала, но выступала.
4: Это какое-то видение у тебя было, галлюцинации.
2: Значит, мне приснилось. Нет, мне, значит, ты привиделась, что я видел Юлиану Караулову.
4: Я знаю, кому к тебе можно обратиться.
2: К психиатру я там уже был.
4: У тебя есть справка, покажешь?
3: У него есть, да, что он негоден. Ну, в смысле, короче, Юлиана Караулова, хочу на нее пожаловаться. Она, значит, пришла, и наш склеп озарила солнечным светом. Зачем? Раздернула
2: Любите
3: шторы.
2: Любите солнечный свет,
4: что ли,
2: Юлиана?
4: Я пришла, у ребят так темно. Я говорю, что у вас тут темно, как в гробу? Готовите, что ли?
3: У нас темно и холодно.
2: Вы не видели, у нас на заре шоу 1+1 у нас не просто темно было, у нас были выключены все прожекторы, было завешено это, то есть мы сидели полностью в темноте, в кромешной, абсолютно. Сейчас у нас очень светло.
4: Ну, это чувствуется, это чувствуется. Это, понимаешь, вот с вами общаешься, и все понятно.
3: Да, да, так и есть. Так, Юлиан, значит, про все поговорим. Сольный концерт у нас в конце ноября.
4: Да.
3: Что там будет? Видимо, песни.
4: Будут песни. Ой. Старые, новые. В новом прочтении будет большая духовая секция. Очень круто звучат аранжировки. Ну, получается, в новых версиях с саксофонами, с трубами. Вообще очень круто, очень красиво. Мне очень нравится. Мы уже, естественно, начали готовиться. Вот. Будет атмосферно, тепло, красиво. Будут гости. Приходите.
3: Ну вот, а что нам
2: обсуждать?
4: 28 ноября.
2: Да.
4: Джипси, Москва.
2: Духовая секция в Джипси? Это что там? Куда там поставят это?
4: Да, сцена небольшая. В этом есть некий технический нюанс. Не буду называть это проблемой. Но нормально, уместимся.
3: На маленькой дудочке.
4: Нет, мы же не ты. Мы.
2: Про маленькую дудочку Артема, да, слагают легенды. Даже Юлиана знает. Везде только об этом и говорят.
3: На всех углах трещат.
2: Да, я сегодня...
4: Смотрите, как завелся.
2: Конечно. Так еще
4: от маленькой дудочки.
3: Да. Так, давай на паузу, а то мне тут написали, что у меня началось собрание собственников. Мне надо в госуслугах там проголосовать.
2: Да?
3: Давайте.
2: Да, ладно.
1: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.

0: Кирилл, ты знаешь, вот ты не такой.
1: Да?
0: Да, лови меня каждый день, и я буду самый крутой. Юлена Караулова у нас в гостях.
1: Это была искусная подводка. Такая юмористическая и поэтическая.
0: Юлена Караулова.
2: Очень тонко, очень.
0: Артист, певец, ведущий. Мне все не дает покоя вот эта история, что Юлиана Караулова как-то пришла к нам и сказала, я теперь ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером».
2: Скажи, пожалуйста, ты против феминитивов?
0: Почему? Нет?
2: Вот артист, певец. Ну, кстати, ведущая.
1: Прилетела.
2: Внезапно, да?
0: Да
2: вдруг
0: я...
2: Вдруг откуда не возьмешь.
0: Это я Кирилла представлял просто. А ведущая, артистка, певица Юлиана Караулова. Ну и вот, она как-то приходит, говорит, я теперь ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером».
2: А ты такой, почему он, а не я? Да.
0: Нет, я просто пытался в какой-то момент анализировать это. Вот сидели продюсеры такие, типа, у нас был Дибров, нужно кто-то, давайте
2: а
0: Юлиана Караулова.
2: А зачем ты пытаешься анализировать Константина Львовича?
1: Это же лично он утверждал.
2: А часто ли ты занимаешься, в принципе, подобным?
1: Же говорили, вещами. Почему вот выбрали именно тебя.
0: Как так?
1: Да нет, ну просто скажи.
2: Смотрят на меня просто как Змей Горыныч. Двуголовый сидят. Ну, во-первых, я участвовала дважды в передаче, и второй раз в паре вместе, в паре с Тимуром Соловьевым мы выиграли максимальную сумму, 3 миллиона рублей.
0: И куда потратили?
2: Ответили на все вопросы. Ну, кстати, на ремонт, и что он, что я.
0: А реально денежки дают там, это не прикол?
2: Реально,
0: типа,
2: за вычетом налогов.
0: А что тогда мы не пойдем на «Кто хочет стать миллионером»?
1: Потому что мы тупые.
0: В смысле, я-то, нет, я ученый. Ну и вот, держись меня, если что. Ну и вот, и получается так, и потом они такие, блин, классно, возьмем. А сейчас еще снимается?
1: Да, сейчас перерыв был, и вот отсняли там пул, и сейчас скоро возобновится.
0: Пул — это бассейн с английского.
2: Это он доказывает, что он
0: я ученый.
2: Имеет право участвовать в этой передаче.
0: Мы собираем команду на «Что, где, когда», кстати говоря.
1: А ученый как будет по-английски?
2: Я, кстати, участвовала в «Что, где, когда». Сайенсер?
0: Ну, как-нибудь сайенс.
1: Ну, наверное, ученый.
2: Сомнительно, но окей.
0: Но я не ученый в гуманитарных науках. Я ученый в технических. Спросите что-нибудь на техническом. Вот видите, а вы не знаете, а я знаю.
1: Так, Юляна не на такой явно диалог настраивалась. Хорошо, Юлян, не нравится? Давай.
0: Не нравится.
2: А вот как давай.
1: А как вот вы репетируете? Да. Вот как вот вы готовитесь к концерту в Джипси? 28 ноября.
2: 28 ноября, Джипси, Москва. Ну, пока еще не начали непосредственно сами репетиции. Пока Андрей Черный, музыкальный продюсер моего проекта, моего концерта, в принципе, практически всех моих треков, он готовит аранжировки, готовит прочтения. Мы думаем о последовательности, о программе, какие песни добавить, какие убрать. Но на самом деле есть такая небольшая проблема, потому что достаточно большое количество материала накопилось за эти годы, поэтому, конечно, хочется все спеть, но тогда мы до утра будем петь.
0: Там, кстати, не так сложно. Еще он сидит долго, думает, можно добавить песни, которые нравятся публике, а убрать песни, которые не нравятся публике.
2: Все песни хорошие,
0: все
2: понимаешь,
0: песни.
2: Какая проблема.
0: А P&P 50 Cent будет?
2: Специально для тебя.
0: Спасибо.
2: На бис.
0: Я
2: на
0: тогда
2: бис.
0: Приду в Джипси
2: если
0: посмотреть.
2: Ты до утра будешь.
1: Все. Просто в начале концерта выходит Юлиана.
0: Ради того, чтобы посмотреть, как Юлиана Крылова поет P&P 50 Cent, я и до утра в Джипси постою.
1: Так нет, а тебя же любят. Они 5 часов будут сидеть.
0: Конечно.
2: Спасибо большое.
1: Ты только не хочешь 5 часов сидеть, потому что...
2: Ну, я, кстати,
1: нет
2: такого опыта. Нет, ну, именно в плане... Концерты вела, по 5 часов такое было. Но петь, это, конечно, совсем другая история. 5 часов, наверное, практически, ну, реально, но сложно. Оперы же поют.
0: У Элуана же был концерт этот на 4 часа с половиной, вроде бы, что-то такое. Был же Санек, да, у Элуана? 4 часа он рэп читал, это вообще.
2: Ну, это тоже круто.
0: А рэп читать-то в 1000 раз сложнее, чем песни петь.
1: Чем эти ваши песни петь.
0: Да. Там в песнях-то есть где подышать хотя бы между строчками в рэпе.
2: Так, новая песня вышла.
1: Песня, ага.
2: Беру бразды правления эфиром в свои руки.
1: Она называется
2: «Москва-река».
1: Почему именно «Москва-река» вот легла в основу этого трека?
2: А потому что так вышло.
1: Ну,
2: песню написал Даня Рувинский, талантливый автор, который написал уже большое количество хитов. Это, кстати, не первая его песня в моем репертуаре, но остальные, спойлер, пока еще не выпущены. Возможно, когда-нибудь все-таки увидят свет. Изначально трек был довольно лиричный, и это, кстати, то редкое произведение, которое я делала не со своим мужем, саунд-продюсером, а сделала с другим человеком, с Фарго.
0: И... О, а он вчера у нас только был.
2: Вот видишь, какая приятная.
1: Но с другой девчонкой приходила.
2: Получилось.
0: Юлия, ну что скажете на это?
2: Слава богу. Очень тогда рада за него, за девчонку. И трек получился такой танцевальный в итоге. Очень нравится мне его вайб. Очень нравится, в принципе, как все звучит. Очень довольна работой.
0: Угу. Но мы ее послушаем чуть позже, а то сейчас все разбегутся.
2: Москва. Какой же ты?
0: Нет, так мы же
2: приятный человек.
0: Мы сейчас поставим ее, и все такие, ну все, мы послушали песню и уйдут, а нам надо максимально придержать.
2: А зачем же ты заднюю врубаешь? Ну уже иди до конца.
3: А он заднюю врубает.
2: Я же это
1: имел в виду изначально.
3: Он просто разучился комплименты делать, и это сам.
2: А, это ты меня за косички дергаешь.
0: Нет, а я, что я имел сразу в виду, короче, все.
3: Поставь песню какую-нибудь, которую Юляне приятно будет послушать.
0: Шура, шумели летние дожди? Или Чумаков Алексей тут и там, или Юлиана Караулова «Внеорбитная».
3: Выбирайте. Какую выберешь из этих трех столпов песни?
2: Давай последнюю.
0: Ладно. Ну, как скажете.
4: Мы не нуждаемся в рецензии нашего
0: Новое радио.
4: То, что

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Рай Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.
2: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
11: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраум.
1: Вы знаете, я вот сейчас у меня вот здесь стоит песня Юлиана Караулова «Москва-река». Хотелось бы послушать все-таки. И мы это сделаем, тем более, что мы уже это объявили. И выясним, почему именно эту реку выбрал

0: Днестр, а не, допустим, а есть... Яузу или, да, Неглинку.
1: Или другие реки, ну, вне Москвы.
0: Да.
1: Например, там.
2: Ведь столько рек с замечательными названиями.
0: Конечно.
1: Да, например, целый альбом можно выпустить. Там Лена, Енисей, Иртыш.
0: Амазонка.
1: Иртыш,
2: это
1: Иртыш.
2: Как-то непатриотично.
1: Красивый Тыш. Ну, что-нибудь такое. Рифмы.
2: Иртыш, красивый Тыш.
1: Ну, например. Так, 10 лет первому сольному альбому. Юлиан, как все пролетело?
2: Вчера моя прекрасная команда меня обрадовала этим фактом. Я, честно признаюсь, забыла. Время пролетело абсолютно незаметно. И, кстати, вот песню с этого альбома мы только что слушали. Песня
0: «Вне орбиты»
2: находится на моем первом альбоме. Состоит в составе, собственно.
0: Спасибо, Кирилл.
2: «Чувство Ю» называется альбом. До сих пор его горячо люблю. У меня... А сколько у меня альбомов? 3-4? Ну, что-то около того. Первый, самый любимый.
1: Обожаю. Как это артисты наши приходят с директорами, с пиар и говорят, а какие у меня концерты?
0: Да-да-да.
1: Напомни.
2: Скоро будет, подожди.
1: Где я? У меня в Лужниках или в Олимпийском?
0: Меня как зовут, напомни.
1: А там латте не было?
0: А нет ощущения реально, когда вот почти все там какие-то вещи основные сбагриваешь на помощника или помощницу, что как будто сам как-то...
1: Разучился уже, да?
0: А как ложку держать? А как
2: нет такого? О каких основных вещах ты говоришь?
0: Ну, например, выучить сколько альбомов.
2: Сбагриваю на помощника. Нет, вроде 3, но я честно могу ошибаться, потому что были еще какие-то синглы, EP. В какой-то момент же стало все сложно. И, в принципе, музыку альбомами стали довольно редко выпускать, как будто бы пропала в этом надобность. Поэтому вот тут вопрос, во-первых, что в нынешние дни считается альбомом?
0: Ну, это 2 трека хотя бы.
2: Один из них ремикс. Во-вторых, положа руку на сердце, довольно давно я выпускала альбом. Вот такой категорией мыслила.
1: Ладно.
2: Вот.
1: Давайте слушать песню же уже.
0: Да, послушаем.
2: Песня прекрасная.
1: Давай в двух словах еще. Москва-река.
2: Москва-река.
1: Москва-река. И там, скорее всего, про Москва-реку поется.
2: Синтепоп, красота. Слушаем.
0: Синтепон.
2: Спасибо.
1: Ты знал бы, как я сдерживался, чтобы это не сказать. Юлиан, мы просто каждый день вместе и, к сожалению.
0: Там один мозг на двоих. У нас есть шоу, где каждый приносит какую-то песню, и надо угадать, кто какую принес. Мы с Кириллом там отгадываем друг друга просто. Можно.
1: Да, приносим песню Юлиана Краулова.
0: Да.
1: А она нам сегодня сама ее принесла. Итак, дорогие друзья, Москва-река для вас поет Юлиана.
0: Последний вопрос, я забыл вчера.
2: Забыл, как меня зовут?
0: Вчера, спроси у помощницы. Вчера отмечали день рождения альбома. Бента торт был?
2: Был не Бента.
0: Нормальный, да, большой?
2: Да, человеческий. Ах. Вот у меня хорошая команда, можете себе позволить.
0: Бента тортик, девочки, записывайте. Так, ладно, все, слушаем. На новом радио.

0: И мы вот слушали и тут записывали видосы. Юлианна Караулова принесла эту песню «Москва река».
1: Юлиан, спасибо тебе, потому что это вот это нюни разведут вечно в песне. Там ты ушел, я пришла, тут все, «Москва река».
0: Там поется «Унеси слезы мои, Москва река».
1: Да, я аж затроил.
0: Юлианна Караулова, а вы вот купались когда-нибудь в Москве-реке?
2: Юлианна Караулова, купались ли вы? Я, кстати, купалась. Так. Есть офигительная баня прямо на Москва-реке. Ага. И там можно после бани окунуться в реку.
1: Вот. В какую?
2: В Москву.
1: А, как совпало.
2: Дело было довольно уже зимой, кстати, я была. Было холодно и было темно. И я вот так лежала в этой реке. Офигенное ощущение. Тебя парильщик, который тебя парил, держит, чтобы ты не унесло тебя течением. Вот. Что-то периодически в меня там врезалось, но я думаю, не буду об этом думать.
1: Купальник?
2: Что это? Нет, не купальник. Что-то плыло по течению.
1: А как прикольно, у Юлианы на телефоне реклама ее концерта. Или это напоминание, чтобы не забыть?
2: Да, это реклама концерта. Это вот я снимала, когда так это
1: происходит. Вот Юлианна едет в метро, например, и люди такие, опа, концерт в джипсе. А чей? Глаза поднимают, а там Юлианна. Ага. И они как бы сопоставили и пришли в джипсе.
0: Вот Юлианна Караулова после бани окуналась в Москву-реку, а мы с тобой, когда ходили в Сайберию, после бани окунались в реальную жизнь, потому что там выходишь сразу на третье транспортное после бани.
2: Ну, вы богатые ведущие, я знаю, сколько стоит эта баня.
1: Нет, это в гости он позвал нас. Поэтому мы такое не можем заработать.
0: Я так сильно дружу с Нестором. Брат, Нестор, привет. Я вообще 3 раза ходил в Сайберию, прикиньте.
1: Так, Юлиан, значит, что? Концерт готовится. Это мы поняли. Юбилей отметили. Что еще в твоей жизни?
2: Песня вышла новая.
1: Песня.
0: Песня, это Москва, песня река. С Фарго, которая, правильно мы поняли?
2: Но она не с Фарго.
0: Фарго ее сделал, написал.
2: Он ее не написал, он сделал аранжировку.
0: Как делегировались обязанности? Кто писал текст? Кто писал музыку? То есть Юлианна Караулова, получается, ей вот так сказали, вот все есть, тебе только спеть. Или как это происходило?
2: Нет, изначально было, короче, несколько вариантов прочтения этой песни. Mm-hmm. Я рассказывала, в оригинальном варианте она была довольно лиричной. Ага. Песню написал Даня Рувинский. Вот, у него есть такой характерный его почерк. Он написал...
0: А мы сразу узнали, кстати. Наверное,
2: он писал для Коста Лакост много, вот их дуэт с Лолитой в том числе.
1: По-другому, да.
0: Коста не сам песни пишет.
2: Я не буду это комментировать.
0: Эх, блин.
2: Я не знаю, возможно, я не знаю, что-то наверняка сам
1: Юлианна
2: пишет.
1: Юлианна Караулова заявила, что Кост Лакост.
2: Ну, конкретно эту песню он написал, Даня. Вот, и что-то пробовали, искали, не находилось. Решила обратиться, попробовать впервые к Фарго. Тоже не с первого раза как-то у нас все случилось. И вот когда Фарго прислал этот вариант, мне он понравился, и мы стали уже в эту сторону докручивать.
0: Первый раз не получилось, потому что Фарго сказал, это 1 500 000 будет стоить. И там Юлианна Караулова такая, у меня только 750. А потом поднакопилось еще, и потом второй раз.
2: И это я тоже не буду комментировать. Несколько раз приезжала на студию. Ну, в общем, нашлось, нарулилось. Я очень довольна.
1: Круто.
2: Такое бывает. Бывает, знаешь, что трек записывается и вообще как-то все складывается сразу. А бывает, что очень долго ищешь звучание, как-то вообще тяжело идет. Вот, кстати, с песней «Внеорбитной» была такая история, потому что я помню, что я уехала со студии после записи дико недовольная.
0: На метро.
2: И мне почему-то казалось, что ничего не получилось, и вообще все плохо, и вообще все это не туда, не то. И потом, спустя какое-то время, когда я уже услышала готовый практически результат, демо, я подумала, вот, кстати, а неплохо, а хорошо.
1: Она что-то изменилась или это та же самая версия была?
2: Это та же самая версия, да. Ну, просто, знаешь, вот как-то вот энергетическое
1: надо
2: такое было ощущение.
1: Надо переспать, потому что еще, вот знаешь.
2: Это всегда хорошо.
1: Давайте продолжим.
2: Ты это хотела слышать?
0: Просто Кирилл ни с того, ни с сего Юляне такой, надо переспать.
2: С мыслями. С мыслями.
1: Мысленно.
2: Просто он не понимает, он с мыслями никогда не спит, понимаешь? По человеку же видно.
0: Так, Юлианна Караулова у нас гость. Давайте на рекламу уйдем.
1: Немножко что-нибудь отрекламируем и еще поговорим потом чуть-чуть про концерт.
0: Да, про концерт в джипсе.
1: 28 ноября.
0: С трубным оркестром.
2: Трубным.
0: С маленьким.
2: Трубный день.
1: Трубный оркестр.
3: Весь день думал только о ней. Скорее бы вечер, чтобы почувствовать.

0: реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
0: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
8: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
0: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
12: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новое радио.

0: на новом радио.
1: Юлианна Караулова у нас сегодня в гостях. Человек, чей трек у меня есть даже на виниловой пластинке, которую мне подарили Zion Music, между прочим. Ты не такой. Подарили мне, вот. Спасибо.
2: На здоровье.
1: Спасибо большое.
3: Что за империя?
2: А, не империя, я вот что хотела рассказать и забыла, память-то девичья. Я в это воскресенье выступаю вместе с оркестром Imperial на ЦСКА-арене.
3: Imperial Orchestra.
2: Да, Imperial Orchestra или оркестр Imperial, так тоже можно. У ребят программа «Вселенная Ханса Циммера». И периодически они делают такие сюрпризы в конце своих концертов и приглашают каких-то артистов. Я всегда мечтала спеть с таким большим оркестром. У них еще и хор огромный.
3: Трубный оркестр знаменитый.
1: Трубный оркестр.
2: Спасибо.
1: Вот этот сюрпризик они придумали.
2: Кстати,
1: они такие...
2: шутка, повторенная дважды. Смешнее не становится.
1: А я же подумал, так, вот,
3: ну, блин,
1: во-первых,
3: жалко.
1: Спасибо Юлианне Карауловой, она каждый раз знает, куда она идет, и все равно она приходит к нам в шоу. А во-вторых, вот это классно, они сюрпризик придумали. Будем играть музыку Ханса Циммера, и потом выйдет Юлианна Караулова, споет всем «Ты не такой».
3: А какой ты
2: не
3: песня?
2: «Ты не такой».
1: А какое?
2: Будет песня «Внеорбитные». С оркестром, все, конечно, это будет очень красиво. Я смею надеяться, что Хансу Циммеру, возможно, бы понравилось.
1: 100%.
3: Сам он не подскочит?
1: 100%.
2: Думаю, не в этот раз.
3: Не сможет, да, там.
1: А я, кстати, ходил один раз на такое мероприятие, только там была не музыка Ханса Циммера, а музыку из «Ведьмака» играли. Тоже типа оркестр, как-то оно
2: называлось. Ну, я была конкретно на этом шоу их, и это правда очень красиво. Если вы еще не ходили, ребят, и у вас свободное воскресенье, обязательно сходите, это правда того стоит. Фантастически красивая музыка, параллельно на экране идут кадры из кино, потому что в основном это музыка кино.
1: Детские фотки Ханса Циммера.
2: И, кстати, я была удивлена, потому что я, конечно, знала, что Ханс Циммер очень плодовитый композитор, но я не знала, допустим, что он написал кучу саундтреков к старым мультфильмам диснеевским, офигенным, любимым нашим.
1: Ханс Циммер что-то же написал, по-моему, что-то и для нас.
2: Гимн Краснодарского футбольного клуба он написал.
1: А ты, Кирилл, не пойдешь на матч ЦСКА посмотреть? Не хочешь? Он просто голос Спартака официально.
3: А зачем я должен на матч ЦСКА идти?
1: Посмотреть шоу Ханса Циммера и Юлианны Карауловой.
3: А, ради этого, да.
1: Ну вот.
2: ЦСКА-арена.
1: Да, пойдешь?
3: Ну уж ладно, хожу.
1: А там у тебя на фан-айди не отпечатается?
3: Можно, пожалуйста, давайте про музыку поговорим. Артист ехал. Что еще, кроме этого всего у тебя? Съемок пока нет.
2: Так, ну я вроде рассказала. Концерт,
3: так,
2: сингл, выступление с оркестром, 10 лет первому альбому, съемки периодически происходят. По-прежнему веду программу «Кто хочет стать миллионером».
3: Расскажи какой-нибудь курьезный случай.
1: Да.
2: Небольшой перерыв в эфире, но мы обязательно вернемся.
3: Ну ладно, не хочешь не рассказать.
1: Расскажите, правда, какой-то курьезный случай из «Кто хочет стать миллионером».
2: Мы ждем вас в гости, вот это будет курьезный случай.
1: Пожалуйста, я очень хочу,
3: как
1: у нас двоих.
3: Там только селебы сейчас или обычные
2: Нет,
3: люди?
2: Нет, у нас разные. У нас есть тематические выпуски там с VIP-гостями, есть выпуски с просто обычными людьми.
3: А как туда записаться?
1: Да, не в службу, а в службу.
2: Нужно заполнить анкету на сайте Первого канала. Редактор обязательно с вами свяжется.
1: Можно же как-то,
3: Не шумани за нас разочек.
2: Нет, у нас никакого блата.
3: Давай добазаримся.
2: Все честно.
1: Ага, вот прям Жириновский заполнял на сайте Первого канала заявочку.
2: Не знаю, на моем веку Жириновский не приходил. К сожалению, уже никак бы не смог.
3: Не придет уже.
2: Поэтому не могу это комментировать
3: никак. Ну, а кто тебе запомнился из прошлых выпусков? Кто вот, не знаю, смешной или очень умный, неожиданно?
2: У нас был классный выпуск с фокусниками. Это было очень смешно. К сожалению, не все вошло в эфир, потому что мы ограничены во времени, но это было действительно, зовут словом, забавно, странным.
1: Они прям фокусы показывали.
2: Они показывали фокусы, они очень старались, они очень переживали. Это было, правда, очень смешно.
3: Типа,
2: даже вот внезапно смешно.
3: Вопрос следующий. Он говорит, секундочку, тяните карту. Вот так было?
2: Примерно так, да.
1: И пока Юлианна думает, какая карта, эти денежки выносят вот так вот за пазухой и убегают.
3: Ты так представляешь себе фокусников?
1: Ну, а почему нет?
3: Нет, а кто прям умный был? Прям сильно умный?
1: Райт Раун.
3: Тебя еще нет?
2: Он еще не приходил. На самом деле, очень много умных людей. Я помню, что у нас была игра... Ну, с нашими, собственно, зрителями. И был молодой человек, я вот, к сожалению, не помню, как его зовут. Он машинист метро. есть. И он просто поразил меня до глубины души, потому что ну, настолько человек осведомлен просто по всем направлениям, настолько начитанный, эрудированный, настолько интересный, настолько хорошо поставленная речь. Это вот было, правда, впечатляюще. Еще у нас была девочка, книжный блогер. Тоже мне она очень понравилась. Ну, у нас много классных игроков было. Вот 3.5 года я веду это шоу. Конечно, я... Да, и, по сути, еженедельная программа. Огромное количество выпусков снято. Поэтому, конечно, вот так сейчас за раз всех и не перечислишь.
3: Ну, хочется сказать, что это...
2: Классная, кстати, была игра у нас совместная с Дмитрием Дебровым, потому что...
3: В качестве игрока? А, в качестве ведущего?
2: Да, он приходил в качестве игрока. Изначально выпуск был посвящен юбилею программы. Это был 10-тысячный, что ли, выпуск. Потому что программа больше 20 лет выходит. Сейчас могу ошибаться именно в количестве выпусков. Вот, и было, правда, как-то так интересно, потому что сначала я с ним играла, а потом мы поменялись местами, и он со мной играл. Спасибо. Это что, на тебя ностальгия напала, дорогой?
1: Да, я просто захотел послушать. Я готовлюсь к концерту с Хансом Циммером. Просто.
3: Да?
1: Да, переслушиваю. Да почему-то это
2: называлось
1: здесь.
2: Кстати, у Ханса Циммера на последнем альбоме «Рэй» есть тоже фит совместный у него с ней. Классный трек. Сложный, но классный.
3: Вот, что ты делаешь? Ты перебираешь эти мелодии из «Кто хочет стать миллионером»?
1: Да.
3: Ну, поздно уже, мы договорились.
1: Да поздно. Я хотел найти вот эту музыку, которую... И я не успеваю задать вопрос. Но не
3: О, а как, кстати, я не успеваю закончить вопрос, это же это не оттуда.
1: А, да?
2: Это из... Нет, нет, был такой сигнал.
3: Вот это?
2: Да, да, да, да.
3: И он для тебя является чем-то неожиданным или тебе
2: подсказан? Ну, у нас такое было всего два раза, когда мы вылетали из... Ну, то есть, ты понимаешь, что передача вот должна закончиться в силу того, что есть определенный временной формат. Угу. Ты не успеваешь, и ты переходишь в следующий.
1: А вот как быть, допустим, неделю? Там, получается, подсказки 50 на 50, помощь зала и звонок другу. А если у меня нет друзей, мне как тогда? Можно эту подсказку второй раз задвоить
2: тогда
1: на 50 на 50 просто?
2: Тебя к психологу, не к нам.
1: Блин. Тогда по мне отмена, ребят, я не смогу.
3: Так же снимаете целый день, изнурительно тяжело.
2: Да, целый день
3: вот,
2: снимаем.
3: Вот, знаете, дорогие друзья, думаете, все легко, пришел
2: 4-5 выпусков в день.
3: С утра и до позднего вечера.
2: Да.
1: Но зато ты просвещаешься, там же умная передача, ты какие-то новые приколы узнаешь, какие-то новые там факты интересные. Допустим, там, ну, какие-нибудь. Юлиана Караулова у нас была в гостях.
3: 28 ноября. Да. Быстро все пришли в Джипси. Там будет очень необычный концерт. Классные старые песни. Новые. Москва-река будет.
2: Обязательно.
3: И трубный оркестр.
2: Да ну не трубный оркестр. Будет, конечно, живой состав. С классной духовой секцией. Будет тепло, атмосферно, круто. Обязательно приходите. Я предвкушаю, жду, готовлюсь. Билеты на сайте. Слушайте новую песню, она называется «Москва-река». Ставьте лайки на песню, добавляйте себе. И вообще, друзья, будьте здоровы, пожалуйста, берегите себя. Начинается осенняя пора, опасная.
3: Вот эти простуды.
2: Отличного вам настроения, шикарных выходных и отличного, опять же, дня.
3: Прекрасно.
2: Спасибо.
3: Лучше не скажешь. Юлиана Караулова была у нас сегодня в гостях, ребят.
1: Спасибо.
0: Прогноз погоды на новом радио. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 15 градусов. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале. Let's go!

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в Свободе Тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: на новом.
1: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
2: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
3: Всем привет, нам прослушать.
2: Приятного прослушивания.

0: Реклама. 30 секунд до нового. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: В Магнитогорске час дня.

новое, оставляешь рядом суперхиты, суперновинки, но в радио и просто сидишь и радуешься жизни, наблюдаешь за другими. В этом на ближайшие 6 часов тебе помогу я, Вадим Данилин. Так что проходи, ложись, здравствуй.

0: и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
0: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.

0: от Кельвина Харриса, суперхит в эфире. Международный день кофе сегодня, между прочим, отмечается. С чем я всех кофеманов и поздравляю. Божественный, целительный напиток, который дарит силы, настроение и вообще желание жить. Согласись, так что выпьем чашку. И не забываем, что сегодня кофе нужно обязательно пить с корицей. Сегодня четверг у нас. Да, кофе с корицей. Это якобы привлечет финансы в твой карман. Но много корицы не сыпь, она все-таки вредна для здоровья. Диджей Смэш, Юлия Савичева, не только очень скоро в эфире.
1: Новое радио и Zion Music представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Сивиль Артикасти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров.
2: Они уже готовы выставить свои оценки.
3: Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов.
1: С 5 по 9 октября в 18.00.
4: Музыкастинг. Полуфинал.
1: Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте mus.newradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.
3: Партнер трансляции ВК-видео.
5: Реклама. Реклама.
6: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
7: Сладкий вкус малины на двоих.
6: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти.
8: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
6: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
14: 18+.
15: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
16: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
17: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Где суперхиты?
19: У нас в чарте.
20: Стильно.
18: Где суперновинки?
19: У нас в чарте.
20: Занятно.
19: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
20: И немного тревожно.
19: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
20: Чудненько.
19: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
20: Ничего не понятно, но очень интересно.
19: Так кто сегодня в чарте?
20: Терминатор.
19: Узнаешь в пятницу в 17.00.
20: Попробуйте, вдруг прокатит.
19: Новый радио «Чарт» на Муз-ТВ.
20: Поехали.
19: 16+.
21: Новое радио.
22: Ночь.

0: очень быстро перетекла в категорию суперхита. Это Holy Flame, Iowa и Dose. Отсветия такие. Суперхит «Ловлю» в эфире «Нова». Ну, кстати, новость подоспела. Не могу не рассказать про моих любимых животных домашних. Оказывается, чем больше домашних кошек в стране, тем счастливее ее граждане. Новое исследование. Ученые сравнили 93 страны и выяснили, что наличие котов в качестве питомцев на 62% связано с уровнем счастья. Выше оказался только уровень дохода. У него связь составляет 78%. То есть на первом месте деньги, на втором котики. Ну да, все так и есть на самом деле. Вот только осталось найти эти денежки, чтобы завести этого котика, потому что очень накладно получается. Видели, сколько корм стоит для кошек? Пипец, я дешевле ем.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале. Go!

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
3: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Трейдери 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20-66-66.
2: Услышь весь радио. Новое.

0: Магнитогорске 2.
1: Новые. Если чего и желать в новом музыкальном на новом, то только актуального. И почитав комменты нашего мессенджера «Новое радио», пожелаю тебе до полного счастья в этот прекрасный день полного бака бензина. Да, и чтобы не за 100 рублей литр был. Вот. А в остальном все замечательно. 20 минут музыки без рекламы далее. И я, Вадим Данилин, тоже тут. Привет всем.

0: Это КамАЗ. Как-то там суперхит на новом, ну и продолжение темы. Борщ стал роскошью для россиян в этом году. Все основные ингредиенты резко подорожали. Сильнее всего выросли цены на картофель и капусту, пишут, более чем на 30%. А я в связи с этой новостью хотел бы внести небольшое замечание, такое, заметку, мнение. Если женщина приглашает тебя на борщ, значит, она дама с достатком. Надо обязательно брать. Тему суперхитов, суперновинок очень скоро в эфире нового продолжит Полина Гагарина. Суперновинка от Нилетто, а также Алок.
1: Новое радио и Вельвет.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса. Берем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210.

0: ремонта и сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
2: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная, 101. Телефон 45 15 85.
3: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
4: 20 66 66.
3: Новое. Новое.

Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам прямо сейчас на новом радио.

Virgin от Bebe Rexha и Faithless в эфире нового шикарно-красивый суперхит. Тем временем умные мира сего выяснили, что тяга к еде усиливается осенью из-за нехватки света. Из-за холода и сырости организм ищет способы согреться. Горячая еда и напитки дают это тепло быстро. Сладкая и жирная еда снижает стресс и напряжение. Поэтому, если хочешь к Новому году выглядеть стройняшкой, побольше тебе солнечного света. Ну... Если его нет в твоем городе вещания нового радио, всегда можешь его купить и полететь куда-нибудь на Мальдивы.

0: на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
9: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. О0+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Шикарно красивый суперхит от Джонни и Федука «Лето» в эфире нового. Да, сейчас бы вот лето и 1 июня примерно, да, они вот это вот все. Тем временем продолжение темы красоты и любви. Оказывается, ботаны – это новый сексуальный фетиш, да. Одно там дейтинг-приложение поделилось неожиданными результатами опроса пользователей, где 83% человек ответили, что считают слово «ботан» комплиментом, а почти 95% пользователей хотят встречаться с человеком, который значительно умнее их. Да. Больше половины опрошенных заявили, что если человек во время свидания может блеснуть знаниями по истории или науке, то это невероятно сексуально. Также для описанного такого типа людей сейчас используют модное слово «нерд». «Нерд», наверное. «Нерд», скорее всего, да. Вот. Любовь к уму даже имеет свое научное какое-то... Сейчас вспомню, как же это называется, когда любят умных людей. Не за что-то, а вот за то, что он умный, за то, что он ботан. Сапиосексуал, по-моему. Сапиосексуал, да.
1: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
5: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: В Магнитогорске 3.
6: Новое радио.
7: А зима все ближе и ближе. До Нового года остался всего 91 день. Можно уже, в принципе, начинать зажировку. Зимой кто там увидит, я тебя умоляю. Так что приятного аппетита тебе. И еще больше суперхитов, суперновинок на новом радио стартует далее для услады твоих ушей. Вадим Данилин здесь. Всем привет.

0: Это ее Wake Up, суперхит в эфире Нового Радио. Тем временем проснулись сексологи на часах 13.17. Ну да, самое время для сексологов. Они заявили, что мужчины с татуировками оказываются плохие любовники. Пу-пу-пу, да. Сейчас вспомнил сразу своих коллег с татуировками. За постоянным желанием набивать тату могут скрываться комплексы, нарциссизм и проблемы с самооценкой, которые отражаются и на интимной жизни. Девочки, мотайте на ус. Мотайте на ус. 30 минут музыки без рекламы, сразу после небольшой рекламы.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: часов на новом радио. Реклама.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья. Обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей.

0: по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritezheniye.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
3: 20 66 66.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: У меня в гостях самая плохая девочка шоу-бизнеса Анна Плетнева.
3: А, в трусах поет, такая классная, на сцене.
0: А тебе самой вот от этого образа, да, от плохой девочки, не становится скучно?
3: О, боже, мне все веселее и веселее от этого образа, учитывая еще последние все нововведения в наших законах.
0: Задумывалась ли ты когда-нибудь про какие-то там пластические операции, какие-то уколы?
3: Ботокс, я вообще считаю, это подарок всем женщинам мира.
0: Ничего такого скандального у тебя нету.
3: Слушайте, у меня такая безупречная репутация. Ну, о чем со мной разговаривать? Я пошла, Никит, пока. Интервью закончилось.
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.

0: Называется «Елка, мне легко» в эфире нового суперхит. По поводу «легко» забыл совершенно рассказать вам новость. У меня проблемы же со спиной с недавнего времени, да, от сидячей работы и все прочее. Смещение позвонка там всякое такое. И врач сказал, говорит, тебе нужно купить подушку для беременных. Да, я еще так удивился, думаю, нифига себе, мужчине подушка для беременных. Ничего, купил, короче. Еле нашел длинную под свой рост, 187 сантиметров, отдал много денег, конечно. Пришла подушка, и вчера первый раз спал с такой подушкой для беременных. Что я могу сказать? Шикарно. Шикарно, я могу сказать. Наверное, счастье такое, как у водителя, который без очереди заправился полным баком бензина и за 100 рублей за литр. Вот такое вот ощущение. И самое главное, ты не поверишь, я проспал в одной позе всю ночь с этой подушкой, да. Ну, то есть, вообще не дрыгался во сне. Это мотайте на ус все те, кто ворочается всю ночь и не дает спать другим в одной постели. Реально, в одной позе проспал всю ночь, проснулся в той же позе, проснулся бодрым, без каких-либо болей в спине и все прочее. Так что настоятельно рекомендую, покупайте себе такие подушки для беременных. Это прям шикарная вещь. Да. И не болейте, конечно же. Скоро продолжим.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 8, плюс 10 градусов. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале. Go!

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» – новый взгляд на качество жизни.
2: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.

0: реклама. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: В Магнитогорске 4.
2: Новое радио. Просто напомню, что организм человека начинает стареть с 25 лет. Так что зря вы смеетесь над подушкой для беременных. Отличная вещь, и не только для беременных. А теперь я стану добрее, вот услышишь. 20 минут музыки без рекламы. Далее супер хиты, супер новинки. И твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже тут. Всем привет.

твоя худшая ошибка. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

Sony Fodder со своим суперхитом в эфире нового. Очень интересная тема подошла из Китая. Оказывается, там набирает популярность аренда партнеров для романтических фотосессий. Стоимость такой фотосессии составляет, если стоишь, то присядь, пожалуйста. Стоимость такой фотосессии с партнером составляет до 1200 долларов за час. Пакет из 9 обработанных кадров обойдется в 1000 долларов, а полный съемочный день 4100 долларов. Услуга используется для создания контента, постановочных сюжетов и избавления от вопросов родственников о замужестве. Ну, то есть она касается всех холостых, которых задолбали вопросы родственников, а когда замуж, а когда замуж. Вот. Объем китайской экономики одиночек в 2025 году превысил 1 триллион долларов, увеличившись за 2 года примерно на 50%. Ну, ничего тогда. Есть желающие со мной сфоткаться?

0: ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» и мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для...

0: быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
1: Новое. Это мы.
3: Привет всем, это Сергей Лазарев.
4: С вами Тима Белорусских.
3: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
5: Это Звонкий.
6: С тобой Даня Нилетто.
1: Новое.
7: Всем привет, это Мэри Гу.
8: С вами Джонни.
9: Меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
11: С вами Полина Гагарина.
12: Всем привет от группы Пицца.
1: Слушай. Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: я с тобой, суперхит на новом. Тем временем удивишься, новость для всех мужчин. В России появилось общество защиты, внимание, мужских животиков. Организация выступает за мужской бодипозитив и предлагает перестать считать округлившийся живот личным поражением. Аналитики провели опрос и выяснили, что привлекательными себя считают лишь 28% мужчин, а 46% напрямую связывают самооценку с физической формой. К тому же, памятуя о недавнем другом исследовании, также в России, да вообще в мире. Среди женщин им задали вопрос, какой живот мужской вам больше нравится, именно животик или такой накачанный пресс. И ты не поверишь. И ты не поверишь, что по разным данным от 40 до 60% женщин назвали мужской животик намного круче и красивее какого-то там накачанного пресса. Но там от 40 до 60% зависит от возрастной категории женщин. Поэтому зачем такое сообщество создавать, когда женщинам и так нравятся эти маленькие небольшие животики? Я даже не знаю. Зато я знаю, кто продолжит тему суперхитов, суперновинок на новом очень скоро. Эльман Мона, Добро и не только.
1: Ой, я в эфире.
2: Кирилл, ты профессиональный человек.
1: Да, поэтому я включил микрофон.
3: К сожалению, это не лечится.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: 1+1.

0: Запаситесь. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на «Авито Авто». Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это «Авито Авто».
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. «Авито» не является стороной сделки купли-продажи.

0: КТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
3: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: Группа «Добро» вечерами. Суперхит на новом. Пока ты там работаешь, зарабатываешь свою копеечку на отпуск. Умные мира сего посчитали и подкинули лайфхак, как превратить свои законные 28 дней отпуска в 60.
1: Помнишь?
0: Ага. Главное правильно раскидать их на праздничные даты. Вот смотри, если у тебя, например, остались неиспользованные дни отпуска за этот год, тут год к концу подходит, 91 день до Нового года остался. Если у тебя остались неиспользованные дни отпуска за этот год, можно сделать по-умному. Выходные 28, 29 и 30 сделать, да? Себе выходными 28, 29, 30 вместе с новогодними каникулами в сумме получится 16 дней, потому что 26, 27 выпадают на выходные. Чуешь, да? Мотай на ус.
2: Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Магнитогорске 5.
1: Новое радио. Россияне стремительно тупеют. Уже каждый пятый, а это 20%, уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Годом ранее было сколько? 16%. То есть меньше людей, да? Это все новости, да, на минуту. Есть о чем задуматься. Было бы чем. 20 минут музыки без рекламы далее.

0: Самокатчиков подоспел, наверное, ты уже слышал ее. Для самокатчиков в России хотят ввести водительские права. Выдавать их запретят детям до 16 лет. Такое предложение озвучили в Следственном комитете. И также планируется запретить самокатчикам ездить по тротуарам и пешеходным зонам. А сами устройства обяжут оснастить специализированными звуковыми средствами опознавания. Вот. Я знаю некоторые страны, где самокаты официально регистрируются и нужно разрешение. Да, да, по-моему, даже права нужны на самокат. Без прав и без номера на самокате ты не имеешь права ездить, даже если твой личный самокат. Вот бы у нас тогда.
1: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание. Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров. С 5 по 9 октября полуфиналы. 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового. Подробности на сайте muz.newradio.ru. Партнер трансляции ВК-видео. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Тем, кто с порядком в жилище дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик преддверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Преддверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
4: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
6: На сайте alfabank.ru.
5: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В магнитах.

0: Yeah, Let's Love. Суперхит в эфире нового. Ну и немного туалетных новостей. Практически в прямом смысле этого слова. Психологи проснулись, заявили, оказывается, что мужчины-абьюзеры ходят в туалет дольше обычных мужчин. Оказывается, мужской пол превратил туалеты в идеальное оружие против жен. Они часами сидят в уборной, чтобы легально сбросить бытовые дела на жену и отдохнуть от семьи. Эксперты объясняют это тем, что жена может легко достать мужа из гаража или спортзала, но запретить ходить в туалет она не в состоянии. Ситуация ухудшается, когда мужчина уходит в туалет вместе с телефоном. В этом случае уборная превращается в личный офис без начальства в лице жены. Такие вот новости. Не вижу ни одного минуса, исключительно плюсы. Хоть где-то побыть одному в этой маленькой квартирке. Леша Свик, Винтаж, очень скоро в продолжении эфира.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: бизнесу быть.
1: .банк. .ООБанк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября.
3: 18+.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
6: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
6: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
6: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
6: Музыкальные скоростя.
2: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
6: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
7: 16+. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: Thank you.

0: Очень красивая от Мари Гу, сломанная игрушка, суперхит на новом. Так как на новом радио четверг это припятница, то и недельные итоги музыкального чарта нового радио Высшей Лиги также происходят по четвергам. Уже через 10 минут Роман Емельянов и Макс Астахов о двадцатке лучших треков эфира. И не только. Сплетни, скандальчики, интрижки, расследования, все это будет. Раскладывайся поудобнее. Все самое лучшее ближайшие полтора часа в эфире Нового Радио. А я, Вадим Данилин, поскорее распрощаюсь с тобой до пятницы. Обнял, приподнял, пока.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
1: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Новое радио.

0: стакан.
1: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: В Магнитогорске 6.

0: Это «Высшая лига», новое радио, главный чарт России. Мы с Максом Астаховым, меня зовут Роман Емельянов, расскажем вам в ближайшие часы, да что там часы, сутки, да я думаю, что короче уложимся, кто, собственно говоря, у нас сегодня на Олимпе. Макс, давай, заряжай первый трек.
1: Всем привет, поехали. 20 место, классика. Добро, кстати, покинуло наш чарт, но
0: появилось... Добро покинуло наш чарт, знаешь, звучит не очень позитивно.
1: Я группу имею в виду, само «Добро» остается. «Пять утра» становится на их место с новым треком «Улетай». И вот у вас есть какие-то планы на 2 октября?
0: У меня на 2 октября, по крайней мере, нет. Я здесь, там же музыкастинг стартует. Ага. Но вообще улететь хочется уже куда-то. Уже, знаешь, такое ощущение, что осень как-то уже надоела, хочется снова в лето.
1: Вот и у группы «Пять утра» тоже есть планы на 2 октября. Они пишут следующее. «Никуда нас не зовите, мы идем на концерт Ольги Бузовой». Вообще, на самом деле, у них планируется какая-то совместная.
0: О, ребята в расписании вносят такое мероприятие. Ага. А ну понятно, Канье Уэст отменился, теперь куда? Только на концерт Бузовой остается.
2: 20

0: На 19 месте Баиндия Хчо и Мод Шаде. Я вот, честно говоря, Макс, искренне рад, что яичный трек так же быстро сдувается, как взлетел. Ну вот честно, я на прошлой неделе, вот почему меня не было?
1: А почему?
0: А я был в Питере, я участвовал в культурном форуме как раз в сессии, посвященной теме ИИ и творчества.
1: Ага.
0: Представительной была такая туса, кроме меня был руководитель ПФКИ Карманов, Петровский, Швыдко, Бутман, знаешь, величины. И они в большинстве своем такие, да пофиг нам это ИИ, человек, мол, незаменим. Я говорю, ну, во-первых, средний возраст нашей дискуссии немножко подкачал, говорю. Молодежи не хватает. Когда ты гениальный музыкант, к тому же, и на вершине славы, тебе, конечно, вообще ничего не грозит. А вот молодым будет этой точки вот достичь теперь сложнее, да, потому что появился ИИ. Вот единственный, кто отозвался в моем сердце своим выступлением, это Швыдко. Он толкнул очень интересную речь, в частности, отметив, что упрощение пути при достижении цели, а ИИ это и делает, собственно говоря, упрощает путь, да, как инструмент, ведет к деградации человека. Имеет значение ведь не только результат, но и тот путь, который ты при его достижении проделываешь. Угу. Когда ты тренируешь все. Мозги, руки, интеллект, талант и так далее. Как только ты можешь проскочить несколько этих этапов, тут начнется проблема, и к чему мы придем, в конце концов, непонятно. Короче, тема, на которой можно дискутировать массу времени, но вот этот самый яичный трек, который в свое время нас обманул и прокрался в наш хит-парад, пока еще держится, но на соплях. Шаде. 19.

0: Ну вот, насколько я знаю, Мари Краймбрери не была замечена в использовании искусственного интеллекта в своих песнях.
1: Подожди, а Дава?
0: Но это другая история.
1: Я просто... Может, Дава искусственный интеллект?
0: Может быть и так. Но ее трек, к сожалению, тоже спускается все ниже. -3 строчки на этой неделе и 18-е место. На самом деле, у Марии все стабильно. Концерты, гастроли, иногда подрабатывает оператором, как раз таки у мужа Давы. Уверен, что в обратную сторону это у них тоже работает. Вот недавно видел, что они контент ему на песню сами.
1: Ну, нет, это очень удобно. Инста-муж, инста-жена, все, как бы, все свое ношу с собой.
0: Да, кстати, вот пока у Марии все стабильно, Дава стал таксистом. Он запустил новое шоу, в котором подвозит прохожих и дает им деньги за правильные
1: ну,
0: ответы.
1: Ну, это классика. А так-то вообще я бизнесмен.
0: Да, но иногда и в такси. Давай не ждать.
2: 18-е.

0: Оказалось, следующий наш артист очень внимательно читает комменты в соцсетях. Mm-hmm. То есть абсолютно все. И на хейтеров максимально реагирует. Из 100 комментариев, если 99 будет позитивными, один негативный, я сосредоточусь на негативном. Всегда интересно как-то вот так вот себя подстегнуть. Вступать в перепалки с недоброжелателями певец не собирается, но на его защиту встают фанаты. Я вот не знаю, зачем вообще вот это все, вот зачем реагировать на какашки? Ну вообще смысла нет. Я, знаешь, вот тут недавно в ВК фотку выложил с Маратом Башаровым, мой однокашник. Вот. И смотрю, вдруг 1000 лайков, там какие-то 1000 комментариев. А у меня такой ВК, он такой полудохлый. Я так за ним особо не слежу. А там прям, ну знаешь, ну обычно 100-200 лайков, а тут 1000 такие. Я думаю, ну зайду, посмотрю, наверное, все обрадовались. А там, я просто прочитал первые десяток, там просто такой шлачина идет, там просто все. Ну, в основном на Марата Башарова. Но я тоже попал под раздачу, как некий дядька тоже, который рядом с ним, и все. Да я плюнул просто, и мне вот, ну, абсолютно все равно. Мне пофиг. Я веду соцсети для друзей. Если кто-то там что-то хочет позавидовать или кинуть какую-то фигульку, да бог с ним, если человеку это хоть немножко поможет как-то реабилитироваться и почувствовать себя в этот день лучше. А вот так вот тонко реагирует, это Тимка белорусский. Очень с тонкой душевной организацией парень. Береги себя, мысли.
1: 17-е.

0: Ой, мне кажется, что гипотеза Эвелины Малинкиной, которая заключалась в следующем, что летние треки падают вниз, начинает оправдываться, потому что Джонни, Федук, их лето минус 4 строчки на этой неделе. Люди уже хотят осень.
1: Ну, что мы для них сейчас? Группа ДДТ? Что? Что такое осень? Что мы сейчас поставим?
0: А может быть это? Ну, проводим лето еще один раз. Возможно, на следующей неделе этого трека не будет. А по новостям рассказываю. Федук рассказал, что скоро выходит большое кино. Называется оно «Битва моторов». И он написал к нему саундтрек.
1: О, класс.
0: Безумец.
1: Вообще, мне не хватает в современном творчестве хороших саундтреков. Вот у нас песни из кино перестали становиться такими, знаешь, всероссийскими, да, всесоюзными хитами. Есть, а ведь раньше, наверное, последний, это вот «Брат», «Брат 2», после этого вообще ничего такого не было.
0: Угу.
1: Так что ждем от Федука нового какого, что он станет новым Максимом Дунаевским.
2: 16-е место.

0: Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к нам.

0: Продолжается высшая лига нового радио. Это хит-парад ваших пристрастий. С вами Астахов, Емельянов и звонкий парень, который разбивает клише. Раньше было как, Макс?
1: Как?
0: Ты приходишь в профессию, сколько вам лет? Первый вопрос. Сколько вам лет? Сколько? 30? 40?
1: Домой, да?
0: Поздновато начинать. А ему уже скоро полтос, и у него была какая пауза, долгие годы, и сам, говорит, депрессовал. Чувствовал себя не очень, конечно. Были определенные сложности в плане самореализации, потому были какие-то депрессии, выгорания, вот это все. Но преодолел, выстрелила песня «Голоса», да, и понеслось, и поехало. Вот у него юбилей в следующем году. А он на вершине, на коне, и сейчас вот как нам на радио песня от Звонкова приходит и говорит, ну, сейчас будет клево. Значит, что, не включили трек, а все... Вот есть несколько таких артистов, там, ну, вот «Пицца», например, там, да, и вот «Сейчас будет клево». Вот. И ведь бывает клево, как с песней «Красота», она уже 3 недели в хит-параде поднимается выше на 2 ступеньки.
2: 15-е.

0: А иногда есть настроение просто похвастаться. Как, например, это у Клавы Коки случилось. Кстати, ее песня вместе с Джонни прямо сейчас восседает у нас на 14 месте. Это «Журавли». А, так, Клаве. Пишет она следующее. «Я не была готова к такому сюрпризу. Команда привезла бриллиантовые платиновые диски за мои треки. Угу. Покинула чат. Краш. Бриллиантовый. Каждый из этих треков люди послушали более 500 миллионов раз».
1: Обалдеть. Ну, это серьезные цифры. И я думаю, что, кстати, тут не только платиновые диски, тут и баблишко должно было подсыпаться немалое.
0: Как будто бы да.
2: 14 место.

ведь через пару лет следующая наша группа будет отмечать 20-летие своего существования. Ребята познакомились в 2008 году. Как время-то пролетело. Кстати, когда они встретились, их предыдущие группы распались, и они зарабатывали вообще не музлом. Знаешь, чем они занимались? Вот Роман работал курьером, гипсокартонщиком и продавцом в салоне сотовой связи. Одновременно. А Руслан поваром. Так что в сложные времена парни без куска хлеба не останутся, а Руслан его еще и приготовит. Это группа «Градусы на ресницах».

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Где суперхиты? У нас в чарте.
5: Стильно.
4: Где суперновинки? У нас в чарте.
5: Занятно.
4: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
5: И немного тревожно.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Чудненько.
4: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
5: Ничего не понятно, но очень интересно.
4: Так кто сегодня в чарте?
5: «Терминатор».
4: Узнаешь в пятницу в 17.00.
5: Попробуйте, вдруг прокатит.
4: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
5: Поехали.
4: 16+. Плюс.

0: bet.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: высшая лига. Здесь Макс Астахов и Роман Емельянов. Ну и, конечно же, Беарвульф со своим Фениксом на 12 месте.
1: Вообще крутая песня. Ты знаешь, каждый раз, когда я в эфире Нового радио на эту песню попадаю, я думаю, блин, какой же крутой трек. Вот если бы эта песня была написана в каком-нибудь там 89-95 году, это же был наверняка более роковый стайл, и это был бы просто песня поколений, песен на века просто. Она должна войти в лучшие какие-то сборники, мне кажется. Очень крутой трек. Ну вот откуда взялся, хрен его знает.
0: Вот вдохновение какое-то. Мне вообще очень завидно в последнее время.
1: Это плохое чувство, изгоняя его.
0: В хорошем плане. Всем дарят подарки. Вот, например, Райт Рауну и Калинину чипсы. Большие коробки.
1: Я им шапки разные дарю смешные.
0: Вот, красота. Ну, мы все ими пользуемся. А еще Беарвульф вот была на Камчатке, ей подарили какую-то офигенную здоровую рыбу.
1: О, рыба с Камчатки. Это класс.
2: 12 место.

нас тут большой коллектив единомышленников далее. Holy Flame, Айова и Дос. Вот Катя Айова мне очень сильно нравится. Вот, ну, правда, ну, клевая девчонка. Нравится, причем много чем. И вокалом, и пластикой, как она танцует. Ну, просто безумие. И отношением ко многим вещам. В частности, к обвинениям в плагиате. Вот в последнее время, особенно с появлением искусственного интеллекта, который мы сегодня уже неоднократно обсуждали, вопросиков возникает немало. Вот звезда отметила, что практически у любого артиста можно найти отсылки к работам предшественников. Некоторые артисты прям громко говорят, что у них что-то украли, говорит Катя. Но если копнуть первоисточники, то можно найти и у этого артиста кучу отсылок к другим артистам из мировой истории. Знаешь, я думаю, что она права. Вот скажу как человек, который сам музыкой занимается, музыку пишет. Вот иногда в голове возникает мелодия, ты же не знаешь, откуда она взялась. Может, тебя вдохновение сейчас посетило, может, свет сверху пролился на тебя, и ты такой гениальный, сочинил с нуля. А может быть, ты лет 30 назад, 20 назад что-то услышал, забыл, и оно где-то отложилось тебе, и вот тут вот всплыло. Ты же не знаешь этого момента. В конце концов, нот всего 7, да? Так что, дорогие друзья, давайте будем терпимее друг другу. Вот тот же самый Holy Flame со своим Тану. Ну, ну, все поняли, что, ну, все узнали, все догадались. А было ли это осознанно или нет? Ну, бог ему судья. Но песня же клевая. Клевая, да. Как и вот это самое, которое называется «Ловлю». Один.

0: А мы наконец-таки дошли до середины. Тут у нас лирик и его аутентичное. Вот мы постоянно говорим, что лирик классный саунд-продюсер, лирик классный саунд-продюсер. А кого он-то...
1: Отвратительно хороший человек. Ты знаешь, все время о нем говоришь что-то хорошее. А вот хочется как-то обосновать свои какие-то негативы. А нету их, понимаешь? Может, ты нашел, что накопал?
0: Да нет, не накопал. Я просто хотел узнать, а кого он, собственно, продюсирует. Кого? А там, на самом деле, и Зиверт, и Мот, и Клава Кока, и Три дня дождя, да. И Михайлов, и Валерия, и Нилет. И белорусских.
1: Помотало парни вообще. Помотало и Михайлов. Есть вещи, которыми лучше не гордиться.
0: Лирика аутентичная.
2: Десятое место.

0: Прогноз погоды на новом радио.
1: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба.
2: Реклама. Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.
3: Услышь весь район,
0: новое

0: Это «Высшая лига», «Новое радио», Макс Астахов, Роман Емельянов и Мэри Гу, который месяц назад был ДР. Знаешь, как она его отметила?
1: Как?
0: Вот не стала собирать друзей, да, не стала дорогие рестораны. Она устроила концерт. И не просто концерт, а благотворительный эфир в поддержку бездомных животных. Мне хочется привлечь как можно больше внимания к проблемам бездомных животных, объединить людей для ее решения, потому что это наша общая коллективная ответственность. Так что давай, Макс, иди бери котика с улицы и его воспитывай. А я пока послушаю Мэри Гу, песню «Настоящий».
2: Девятое.

0: Баста как-то пел «Круговорот вещей», а вот у Вани Дмитриенко так происходит в жизни. Пару недель назад мы узнали, что он станет наставником шоу «Голос дети», а он на самом деле-то рассказал, что трижды пытался попасть в «Голос» как участник и трижды пролетал.
1: Через задний ход, как говорят некоторые в шоу-бизнесе, пробрался.
0: Через темный, получается. Нашел дверь, отмычку, вошел, самое главное, все случилось. Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна.
1: Главное, как говорит Филипп Киркоров, войти в нужную дверь.
2: Восьмое место.

0: Реклама. Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: 7 вечера в Магнитогорске.

0: Высшая лига, новое радио, Астахов, Емельянов и Севиль. И Артик, и Асти, бриллиант. Есть такая программа «Секрет на миллион». Туда пришел Филипп Бедросович Киркоров, вышеупомянутый, и раскрыл «Секрет на миллион», который состоял в том, что он был безумно влюблен в одну артистку. И даже хотел на ней жениться. И даже купил кольцо. И даже сделал ей предложение.
1: Да ладно.
0: Ты знаешь, что была эта артистка?
1: Нет.
0: Севиль.
1: Да?
0: Да. Она ему отказала.
1: И слава богу.
0: Да, отказала. У нее уже Тони был, там все дела. Ну, ты знаешь, честно тебе хочу сказать, при всем уважении к братскому телеканалу, к Лере Кудрявцевой программе, мне кажется, они уже из пальца высасывают полную хрень, как бы. Ну, кто в это поверит? Ну, кто? Филипп Бедросович, как бы. Я же знаю Филиппа Бедросовича. Филипп Бедросович любит женщин постарше, да? Это, чтобы там 70-80. Ну, все знают, как бы, да? Ну, Севиль молода для него. Хотя, с другой страны. Филипп — человек широкого кругозора. Севиль, Артик, Асти, бриллиант.
2: Седьмое.

0: Мы едем дальше и натыкаемся на газ от Зиверт. Это шестая строчка нашего хит-парада.
1: Натыкаемся на газ от Зиверт. Твои подводки, Макс, иногда просто можно даже не продолжать. Нет, давай, продолжай.
0: Продюсер Зиверт недавно написал, что они с подготовкой к питерскому концерту совсем забыли про очень важную дату. 27 сентября. А она очень знаменательна. Знаменательна тем, что 7 лет первому винилу. После лайфа им жизненно необходимы были хиты, чтобы удержать волну и закрепить фундамент. Вот они и написали эти самые хиты.
2: Шестое место.

0: Высшая лига, новое радио и Акмаль у нас. Кстати, мы уже начали потихонечку командой нового радио собирать лайн-ап нашей следующей премии «Новое радио Awards». Дорогие друзья, я могу сказать, уже известна дата проведения этого мероприятия. Это будет снова благотворительный марафон. Нам очень понравилась эта история с Константином Хабенским. Спасибо большое вам, потому что за эти годы мы собрали более 50 миллионов рублей, которые отправлены были на помощь больным детям и молодым людям, и было куплено масса оборудований, и произведено масса операций. И вот снова 7 апреля это состоится. Я не буду раскрывать пока все карты, будем раскрывать их постепенно. Уже известно, кто у нас будет хедлайнер. Известно много-много сюрпризов, которые мы вам приготовим. Но вот и Акмаля мы очень тоже хотим видеть. Сейчас ведем переговоры, как с другими артистами. Может быть, даже сегодня в хит-параде немножечко еще приоткрою небольшую завесу тайны. В общем, 7 апреля, поставь себе календарь. Это будет снова с утра до вечера. Это будет ураган живого звука в нашей студии. Самые невероятные гости, премия и кто знает, может быть, Акмаль. С песней «Любовная» он пока не претендует на получение премии, потому что не так давно она появилась в нашем хит-параде, но чувствует себя уверенно 8 недель в тотале и плюс 2 строки конкретно на этой недельке.
1: 5 место.
2: Пади в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: А на четвертом месте у нас расположились Гаязов Бразерс и их песня «Санта-Лючия». И на самом деле есть новость, которая, мне кажется, долгое время еще будет перекрывать любые новости у этой группы, что у младшего брата, у Тимура, будет ребенок. И мне нравится...
1: Удивительно, никто не ожидал, да? А и вдруг такой бах! Ни у одного артиста до сей минуты такого не случилось. А тут бах, и ребенок будет. Интересно, как он этого добился?
0: Надо будет спросить обязательно при встрече. Но мне кажется, просто Гаязов Бразерс, это же такие пацаны-тусеры, которые постоянно там, здесь. И история, которая мне нравится, что они максимально разные. Один с женой, с ребенком, второй максимально скрывает все свои отношения. Я говорю про старшего. Журналисты постоянно пытаются докопаться, кто раскроет секрет. Он говорит, нет, мои отношения — это мое дело. Ну, а нам остается только уважать этот выбор.
2: Четвертое.

0: И снова у нас Катя Айова, на этот раз одна, без ансамбля. Я уже рассказывал, чем она мне нравится, и не упомянул еще одного факта. Мне очень нравится, что она осталась жить в Питере. А в шоу-бизе ведь как? Все перебираются в Москву.
1: Правда.
0: Ну, во-первых, так удобнее, да? Самолеты на гастроли из столицы, больше направлений, летать, перемещаться. И вообще движуха как бы тут. Премии, награды, тусовки. Вот, но люди, которые любят свои родные города, особенно такие, как Питер, вызывают у меня глубокое уважение. Ведь вот для творчества важно абсолютно все. И ниточка с родными местами в том числе. Айова, мы. Третье, бронзовое, как статуи у Эрмитажа, место.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: Галушка. ТРК-гостиный двор, третий этаж.
1: В милом доме все найдете без проблем. Здесь совершите покупки любые. Даже если обувной вам нужен крем или новые перчатки требуют родные. В сети магазинов «Милый дом» крем для обуви «Эффектон Макси» 100 мл 29 рублей. Мужские, женские и детские перчатки в ассортименте от 85 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто.
4: Мы просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих.

0: Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, это Макс Астахов, здесь Роман Емельянов, и мы на самой вершине. Второе место, Сергей Лазарев, Полин Гагарина, Happy End, и сейчас же на самом деле популярны снова все эти реалити, выжить там, выжить сям, различные титаны.
1: Жрут тараканов, жрут друг друга люди вообще, и вот все смотрят на это, ведут себя омерзительно, а количество подписчиков у них при этом увеличивается. Это для меня это такой шок, ну просто раскрывается такой, причем мне кажется, их продюсеры наускивают, давайте, чем больше вот этого будет, вот этой мразотины, тем лучше. Мне кажется, что это какое-то зло. Это надо искоренять. Ну, реально, где-то добрые какие-то программы, в которых люди становились бы лучше. Ну, у нас есть спортивные. А там, где просто ты наблюдаешь и думаешь, о, какого высокого художественного и внутреннего роста человек. Я хочу тоже быть так. Ну, таких программ нет. Люди требуют вот этого хлебища и зрелища.
0: Я просто это все к тому. Возможно, кому-то напомню, но я узнал впервые. В 2006 году было реалити-шоу «Быть Сергеем Лазаревым».
1: Да ты что?
0: Там люди пытались жить, как Сергей Лазарев.
1: А это, наверное, после того, как вышел фильм «Быть Джоном Малковичем». Ну, клевая, кстати, идея «Быть Сергеем Лазаревым». Интересно, у Сергея получается или нет?
0: Может быть.

А я обещал вам раскрыть еще пару наших планов коварных на 7 апреля, когда, еще раз скажу, состоится новое Radio Awards, будут вручены наши знаменитые золотые статуэтки по итогам 2026 года, и будет проведен благотворительный марафон в пользу фонда Константина Хабенского. И вот прямо сейчас, на вершине этого чарта, два человека, с которыми мы тоже сейчас разговариваем на тему участия в нашем шоу. Причем и те, и другие были. И это было настолько здорово, что нам бы еще хотелось, чтобы они подарили свои живые потрясающие сеты. Это Баста и моя Мишель. На этот раз они вместе, если я буду танцевать. Плюс одна строка на этой неделе. Этого хватило для того, чтобы занять вершину пищевой музыкальной цепочки.

0: тела.
1: Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Ну, ребята будут танцевать сегодня абсолютно точно, ведь они на вершине хит-парада нового радио, который мы составляем, ориентируясь на ваш вкус, на ваши преференции, на ваш выбор. Поэтому не забывайте ставить лайки, колокольчики, подписываться в соцсетях, ругать или хвалить те или иные треки, скачивать их на официальных площадках. Мы отслеживаем все. Макс Астахов это все пересчитывает. Наш музыкальный... Катя Худошина проверяет, потому что с математикой у Астахова плохо.
2: Бывает.
1: И потом уже получается вот этот еженедельный хит-парад. У нас же на следующей неделе музыкастинг. Каждый день прямые эфиры. Звездное жюри и музыканты, которые присылали свои работы все лето. Тысячи заявок. Мы отобрали 25 лучших. И с понедельника по пятницу пройдут полуфиналы, а потом в следующий понедельник финал, и победитель получит все. Славу, известность, ротацию на новом радио, контракт с лейблом. Короче, будет зашибись. Каждый день с понедельника не забывайте подсоединяться к нашему прямому эфиру, ведь ваши голоса будут тоже влиять на исход. Вот теперь я все сказал. С вами были Астахов Емельянов. Встретимся через неделю. Пока!

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах.
6: Сладкий вкус малины на двоих.
5: Сергей Лазарев, Эл-Джей, Айова, Зивер, Лолита, Беарвульф, Анасти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
12: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
13: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
16: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
17: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
18: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
19: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
20: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
21: Новое радио.

0: троих: Джон Сами, The Wall и Джулия Чёрч на новом радио. Да ладно, погрустили. Будет в перспективе у нас вечер токсичности. А потому что по четвергам так заведено. Дорогуша уже практически на месте. Но очень скоро будет Эвиленд. Ну, ты в курсе.
1: Прогноз погоды на новом радио.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: 8 телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
2: 20-66-66.

0: Эксклюзив. Всего один рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: В Магнитогорске 8 вечера.

0: Салют, вы слушаете Нова Радио, Виленд. Меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Мизинишкин.
1: Да?
0: У нас сегодня токсичный четверг, поэтому нечего тут распинаться, вот эти все любезности, вот эта вот вся приторная сладость, она ни к чему.
1: Зачем эти маски надевать? Будь собой.
0: Конечно. Поэтому сходу, значит, товарищи таксисты, да. Но, это вечная история. Почему есть такая категория таксистов, которую я называю экскурсовод? Либо таксист, который только сдал на права. Это человек, который едет 40 км в час, смотрит по сторонам, он никуда, никогда не торопится.
1: Я считаю, что это счастливый человек. Вот ты в Армении же была? Или
0: нет.
1: Или там в Грузии?
0: Да.
1: Ну вот.
0: Ну да, там все поездки на грани суицида, я понимаю.
1: Не, фокус там в том, что если человек встретил знакомого, он остановился,
0: конечно,
1: вышел, здоровался, пробка выстроилась в очереди, все нормально, без суеты. А тебе, понимаешь ли, сколько, 10 минут на работу?
0: Во-первых,
1: а ты ехала 12.
0: Не 12, а намного, намного дольше. Настолько, что 14, я стою возле, наверное, подъезда, он заворачивает во двор, и он едет так медленно. Я просто пешком пошла к нему на встречу, потому что я думаю, ладно, я поняла. Окей, это двор, не осуждаем. Дальше я сажусь в машину, и мы едем так медленно. Я думаю, роднулька, я живу здесь 3 года. Я знаю, что здесь вот магазин, вот здесь вот ВБшк, я все это знаю. Мы можем ускориться? Пожалуйста, прошу тебя. Я говорю, я немножечко опаздываю. А он в наушниках, он меня и не слышал.
1: Не, а в наушниках это уже не камильфо.
0: Понимаешь? Либо он сделал вид, что типа, ой, закрой, пожалуйста, рот, морось. Я еду, наслаждаюсь этим днем. Очень медленно, просто ужасно медленно. И в итоге мы уже подъезжали сюда, я думаю, если он сейчас будет разворачиваться, говорю, можно я тут выйду? И сама дошла пешком с другого конца торгового центра, бизнес-центра, думаю... Но мы живем в таком городе, где, понимаешь, даже просто для того, чтобы подчеркивать тот факт, что ты живешь в Москве, тебе нужно быстро двигаться, даже если ты ничего не делаешь. Чтобы вот эта иллюзия твоей занятости, она была подтверждена скоростью.
1: Прям так и хочется сказать, Эмильен, по коням,
0: ага,
1: и поставить что-нибудь из такси. Но я как-то вот видишь...
0: Ну ты тоже на лайте, я смотрю.
1: Я, да, на
0: никто
1: ренил.
0: Никуда не торопится.
1: Конечно.
0: Ребят, а чем мы такие медленные? Давайте просыпаться. Ну, уже да,
1: ну,
0: все, отстань.
1: Осень же, в спячку пора. Уже Манул Тимофей с жировкой занимается вовсю.
0: Я что, Манул Тимофей с жировкой? Нет.

0: С этим разобрались. Идем дальше. В выходные, значит, собираюсь ехать в Ярославль. Наконец-то. Думаю, я уже давно хотела провернуть такую штуку, чтобы, ну вот, приехать и побыть туристом. Я думаю, сниму гостишку. Да, моим родителям больно это слышать. Они вообще не очень понимают вообще целесообразность моих действий. Но я подумала, хочу побыть туристом.
1: Тогда, тебе же деньги ляжку жгут.
0: Ты давай этот, в карман мне не заглядывай. И значит,
1: держи его шире.
0: Решила я посмотреть, где в родном городе вообще можно остановиться. Хочется такое, знаешь, вот какой-то бутик-апартмент. Вот да, что-то такое прямо в центре. Вот я княжна, ничего не нашла. Ни один, почему-то это не развито. Никто не ведет соцсети. Потому что я где ищу? Правильно, в запрещенных соцсетях. Все там вот как фотоальбом. Не могу найти ни один нормальный отельчик, который бы вел соцсети. Захожу на какой-нибудь там островок, а там непонятно. Все фоткали как будто на домофон. Вы настолько не хотите, чтобы у нас в городе кто-то останавливался? Это что так?
1: Видимо, там очереди из туристов, что, в принципе, к чему лишняя реклама.
0: Я вот, видимо, да, потому что у меня вообще-то есть диплом специалиста по туризму. Я уже звоню в департамент туризма Ярославля, Ярославской области. Ну как так? Ну почему? Почему это так работает? Почему? Вы же продаете этот товар. Ну как можно его так отфоткать? Я помню, я когда в Москве тоже снимала квартиру, это была одна из лучших квартир, в которых я жила, но была сфоткана, она отвратительно. И мы когда с подружкой на нее смотрели, я говорю, ну это просто какой-то сарай.
1: Ты знаешь, это вот годный лайфхак. Например, вот у Авито такие же косяки бывают. Продает старая люстра, и ты ее ищешь именно по тегам «старая люстра», mm-hmm. а там из хрусталя до чешского, до бабушка бы за такую люстру.
0: Ага.
1: Да.
0: Ну, ребят, соберитесь. В каком веке-то живем? В какое время?
1: Подожди, ничего не найдено в итоге?
0: Пока ничего я не нашла.
1: Придется к мамке.
0: Приходится, по-видимому.
1: Под бачок.
0: Опять не дают мне потратить деньги.
1: Говорить, мама, прости, посыпайте голову пеплом, я сглупила, вот тебе лучше я подарков принесу, чем буду, значит, там разбрасываться деньгами, находясь в двух шагах.
0: У меня депрессия, мне нужно что-то купить. Можно я вот так хотя бы потрачусь?

0: Нет, ну посмотри, сколько... Вот Вадим последнее, что мне попадается. Жесть, приехать в город к родителям и снять отель. Это как? Это обыкновенно. Во-первых.
1: А для меня это прям самый годный лайфхак стал.
0: Да это же адекватно, мы же взрослые люди. Во-первых, у меня есть младший брат. Вообще у меня родители просыпаются очень рано. Я приеду в субботу, я скорее всего пойду тусить. Так как я, если я буду оставаться у родителей, я буду спать в гостиной. Гостиная рядом с кухней. Это значит, что утром все проснутся по своим делам, и я тоже проснусь. А я, может быть, не хочу. Я, может быть, вообще не хочу просыпаться в этот мир. Это раз. Два. Опять же, из-за того, что я пойду тусить. Значит, я вернусь поздно. Значит, я могу кого-то разбудить.
1: Могу кого-то привести.
0: В конце-то концов, мне 30 лет, имею право. Может быть, я там этот... Воспоминаниям хочу предаться. Что думаете, у меня в Ярославле не с кем вспоминать былое? Есть с кем. Поэтому, слушайте, я же не говорю, что я не буду видеться с родителями. Буду, просто более качественно. Но...
1: Слушай, а для меня вот раньше тоже было непонятно, как можно
0: приехать и остаться не у них?
1: Да, но потом стало понимание просто вообще гениальным. И более того, когда родители приезжают ко мне, я им снимаю гостишечку неподалеку от себя. И это тоже великолепное времяпрепровождение. Потому что когда вы на одной территории, очень быстро вспоминается былое. А родителям, как и Лёше, в принципе, родственникам, мы рады дважды, когда приезжают, когда уезжают. Ну, будем откровенны. Потому что если бы мы были рады быть все время вместе, то и нафига разъезжаться, спрашивается.
0: Ну да, да.
1: Вот.
0: Давайте, может быть, мы еще будем в 30 тоже с родителями жить. Может быть, вы, Вадим, живете с родителями?
1: Минусы будут. Так вот, да нет, да ладно, я шучу.
0: Алло!
1: Шучу.
0: Соберись!
1: Все, да, я получил пощечину.
0: Сегодня токсичный четверг, я легко подрываюсь на любую вот такую дурку.
1: Я сегодня жестко получил удовольствие. У меня давным-давно, ну, в отличие от вас, у меня же старый iPhone, правильно? Старый. Ну,
0: да, у меня тоже старый
1: уже. И у меня никогда, ну, у меня зарядка еще не такая, как у вас у всех. Да, и, соответственно, когда я ее на работе пытаюсь найти, мне приходится, я не знаю, я к уборщицам подхожу, там, знаете, а вас там вот можно чуть-чуть там?
0: Это, у входа стоишь, пока... пожалуйста, подайте мне.
1: Типа того, да. Ну и кто-то помогает. И вот у Олежки там лежал какой-то супер-мега-древний телефон, провода там вот эти, которые он не выбросил к чему-то, и я туда. И в последнее время у меня он вообще заряжаться перестал. Месяц где-то, я думаю, ну что ж такое-то? Ну что за разнообразие?
0: Ну что, придется тратиться на новый iPhone?
1: Типа того, были мысли. Но знаешь, что сделал наш прекрасный Олег?
0: Что?
1: Да, он своими ювелирными руками достал иголочку и пупочного войлока из зарядника, вот из этого отверстия, достал полкило.
0: Реально?
1: И теперь заряжается все просто чуньк, идеально.
0: А ты где, прости, телефон хранишь?
1: В кармане.
0: А что у тебя там? Ты,
1: а
0: может,
1: в кармане
0: и обеды
1: дырка,
0: тоже
1: все
0: в кармане?
1: Нормально. Ну, извини, ему сколько лет уже трубки-то этой.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное, доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на
2: первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт авиа123.

0: подкастом «Настоящий обвал цен».
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
7: 20 66 66.

0: Да.
1: А когда не хочется, в конце концов. Я не знаю, как в вашем городе, в Подмосковье, в Москве закат какой-то невероятный. Он пытается задобрить мою душу. Я не ведусь, я не смотрю специально в окно.

0: чтобы не добреть. Значит, сегодня в этот токсичный четверг я напоминаю, что можно делиться всем тем, что вас бесит. Мы с радостью это обсудим, посмеемся над вами. Вот так вот по-злому, шутка, конечно, нет. Мы сегодня обсуждаем следующее. Есть ли в вашем доме тот самый гад-гадыч? Я бы сказала немного иначе, чуть грубее. Но я не уверена, что я могу говорить эти слова в эфире.
1: А есть же какая-то игра, ну, как-то какой-то там сосед.
0: Нет, ты, не знаешь? Мне все слова, которые прилетели в голову, я вот на грани была.
1: Не могу сказать.
0: Да, на грани увольнения сейчас была. В общем, тот самый сосед, который вот просто, ну, отбитый. Он либо шумит, либо у него ремонт идет 24 года.
1: Либо у него
0: года.
1: Из квартиры воняет постоянно.
0: Да, либо он устраивает притон, либо, ну, в общем, вот что-то вот такое, что вы думаете, да когда ты уже съедешь отсюда, дорогой? У меня у родителей в доме есть два таких персонажа. С одним персонажем они в лютых контрах, этот придурок. Он включает музыку. Он заказал такие колонки специальные, которые уводят звук наверх, а в квартире нет этого ощущения, что ты в стереосистеме находишься. Они крепятся к потолку, и, значит, он включает звуки дрели, звуки падающего чего-то, звуки просто вибрации, просто какой-нибудь дабстеп.
1: А зачем он это делает?
0: Потому
1: Чтобы
0: что...
1: просто насолить?
0: Да.
1: Красавчик какой. Я помню, была жалоба у одного дяденьки за то, что его сосед пытается облучить. Сосед сверху. Ну, естественно, все думали, что он ходит в шапочке из фольги, потому что он немножечко нездоров. Но когда постучали к соседу сверху, они поняли, что более нездоровы наверху. Он купил 40 микроволновок и поставил их все.
0: Вот, где ну, вот, и ну, вот у меня родителей вот такой же придурок. Я уже говорю, может быть, мы устроим темную? А почему можно об этом говорить на всю страну? Но он реально отбитый. С ним разговаривали, он раньше включал музыку. Но ты можешь вызвать
1: устроим
0: полицию.
1: Темную. Что-то в тебе темное есть.
0: Даже не знаю.
1: Внутри у тебя.
0: Я не знаю. Что да. Только ли внутри. Вызвали полицию на музыку, они приезжают, конечно, ну, там сразу как бы просто оформляется, и они уезжают. Он выключает, потом опять включает. А сейчас он додумался включать эти звуки, которые с музыкой никак не связаны. Ну, придурок.
1: Ну, за это же тоже можно получить.
0: К сожалению, пока нет.
1: Ты же измеряешь уровень шума вот этим шумомером.
0: Да, к сожалению, пока нет.
1: Ладно, я могу про своего соседа тоже рассказать
0: давай.
1: Чуть попозже. Или
0: а,
1: сейчас.
0: Попозже?
1: Ну, давай сейчас
0: да
1: расскажу.
0: Мы никуда не торопимся.
1: Вот именно. Сосед у меня был в коммунальной квартире прекрасный и замечательный. То есть я в Петербурге на Большом проспекте Петроградской стороны был обладателем комнаты с камином, представь себе, но никогда в ней не жил. Вот, но я ее сдавал всегда кому-то там студенткам, ну, что... Вот, и они мне жаловались, говорят, там есть у тебя Евгений Степанович. Я говорю, да, там есть Евгений Степанович. Евгений Степанович — это человек, который там жил исконно в этой пятикомнатной коммуналке. У него, значит, всегда воняло жестко, он ел какую-то там снеть с помойки. Каждый день бухал просто прям незнамо что. И при этом он был исключительно живучий, потому что в 70 лет у него даже волосы темные были,
0: да
1: представь
0: как?
1: Себе. Да, и все на месте. Он был очень толстый, ну и так далее. И фокус в том, что я 12 лет был обладателем вот этого жилья, и все это время Евгений Степанович там присутствовал, не меняя образа жизни. Конечно же, я к нему пришел, и знаешь, как я его, ну, отвадил от того, чтобы он к моим прекрасным арендаторшам относился с уважением.
0: Ага, к ним,
1: да,
0: самым.
1: Я сказал, слушай, Степаныч, у меня брат в крестах, и он освободится буквально через полтора года. И если ты будешь так себя вести, я устрою так, что он будет
0: местами.
1: Твоим соседом. Да. И он такой, не надо нам таких соседей, у нас интеллигентная квартира. Я говорю, вот пусть она такой остается.
0: О, слушай, а может тоже на кошмар? У нас такое количество людей, которые сидят вот как раз вот в этих самых местах. Может быть, я...
1: Они же могут, да, поручиться.
0: Может, я накошмарю этого соседа и скажу, слушай, скоро вся моя братва выйдет и вот. Придет на чай к тебе.
1: На чифе.
0: Ну да, да. Кружочек, сами знаете, где, скажи, где.
1: Messenger.
0: Пожалуйста.

0: Есть у нас прекрасная слушательница Галина.
1: Так.
0: Давно на новом радио. У нее прекрасная собака на аватарке. И она регулярно меня обвиняла в озабоченности некой.
1: Мне недавно, кстати, написали в запрещенной соцсети, что ты раздражаешь тем, что ты озабочен.
0: Озабочен. Угу. Так, значит, надо поддержать РНВ не только для Галины. Значит, новость следующая. Которые сейчас снимут с меня вообще все.
1: Я
0: смотри,
1: не знаю даже,
0: озвучиваю.
1: К чему готовиться.
0: Татуированные мужчины – одни из худших любовников, заявили сексологи. Мужчины с татуировками – одни из худших любовников, считают эксперты, так называемые.
1: Ага,
0: да?
1: Ага.
0: По словам экспертов, стремление подчеркнуть мужественность с помощью татуировок может скрывать комплексы. Также утверждается, что такие мужчины чаще склонны к нарциссизму, мазохизму и садизму. Специалисты считают, что по-настоящему брутальному мужчине не нужно разрисовывать тело, чтобы доказывать окружающим свою силу и значимость.
1: Я думаю, что эксперта мамочка не разрешил татуировку сделать, и они эту статью выкатили.
0: Да.
1: Я не подтверждаю.
0: То есть обвинения не сняты.
1: Я не подтверждаю эту информацию. Радуйтесь, мужчины с татуировками. Но это касается только тех мужчин, которыми я была знакома.
0: Но...
1: Ну, в более тесном контакте, скажем так. А то у нас полофиса в татуировках ходит, я не могу за всех ручаться.
0: И не только мужчины, понимаешь.
1: Извините, у меня тоже тут Партак вообще. Не забываем, у меня
0: татуировка
1: ангельский...
0: у тебя размером с булавочку, да?
1: Да, с булавочку, но ничего страшного. Ничего страшного,
0: так,
1: все
0: ну
1: равно.
0: Ладно. Татуированные мужики, Эвичка нас немножечко сейчас как будто бы вот в этот омут.
1: Не, мне очень нравятся мужчины с татуировками. И с проколотыми ушами. Вот это мы два фетиша.
0: А мне нравится.
1: Все, до свидания. Сегодня токсичный четверг, я что, должна комплименты тут отвешивать?
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Дуду пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Дуду пицца.ру и приложение. Продавец ООО Дуду франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
13: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как... платежным сервисом Яндекс.Пэй.
14: Финансовые услуги оказывает ООО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты категории, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
15: Подвиг богатырский победой славен. А дело доброго сердцу радостно. Сделайте свой вклад в победу в банке ПСБ со ставкой 14,3% годовых. За каждый открытый вклад ПСБ за счет своих средств переведет 3000 рублей в поддержку военнослужащих и граждан, которые сегодня особенно в ней нуждаются. ПСБ. Банк сильной страны.
16: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 14,3% годовых от 300 тысяч до 10 миллионов рублей на 181 день на новые деньги. Минимальная гарантированная ставка 13,3% годовых. Акция с 14 августа по 14 декабря. Актуальна на 29 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
17: Новое радио.

0: Поехали.
1: А что за мистер диджей?
2: Эвиленд. Хочется всегда. А когда не хочется. Мне написали ярославские ребята. Эти ребята мне прислали местный лимонад, целый ящик.
0: Прикинь, блин, а ссылку на бутик-отель?
2: Вот это было бы славно, но они прислали ящик лимонада и вот пишут, что типа, если все так грустно, можно, ну, просто лимонадик попить. Отзыв ждем. Я еще не выложила. Ребят, если вы все еще слушаете, лимонады пушка. Спасибо большое, правда, топ. Я вообще везде буду про Ярославль говорить, про то, что лучший регион и все лучшее делается там. Ну и Вологоша еще в Вологде. Вот два моих фаворита.
0: А в Тюмени у тебя АвтоВАЗ.
2: А в Тюмени АвтоВАЗ,
0: все, прекрасно.
2: Да.
0: Ну что, может быть, сообщение посчитаем?
2: Да, я напоминаю, что у нас сегодня тема такая злободневная. Есть ли у вас сосед, чуть не сказала, Гад-Гадыч. Ну, тот самый сосед, которому хочется колени прострелить. Осуждаю. Ну, вы просто...
0: Ну, розгами.
2: Да,
0: просто,
2: розгами. Конечно. Увидите его и думаете, за что вообще ты мне попался. Сообщений много, поэтому да, можно.
0: Погнали. Вера пишет, бесит соседи в ЖК, которые бесконечно пишут в чаты, что у кого-то стиралка громко стирает, кто-то рыбу жарит, понимаешь ли, невкусную, дети во дворе орут слишком громко и так далее. Ну, кстати, а ведь правда, да? У меня тоже вот новый ЖК. Люди делают ремонты. И бесконечно сообщения в этот чат всплывают. Соседи, давайте будем немножечко поуважительнее к тем, кто уже заехал.
2: Это ваша проблема, что вы уже
0: заехали. Чувак, ну первый год всем дается поремонтировать жилье. Ну что ж ты такой? Да, я понимаю, что есть часы, там, сончас, вот это все.
2: Ну нам плевать на них, так ты хотел сказать?
0: Не, на них не плевать, но все остальное время перфератор пусть работает.
2: Пожалуйста, умоляю, про чат. Я сегодня зашла в наш чат дома, и там сосед пишет: коллеги, соседи, а как насчет того, чтобы поставить на первом этаже автомат с кофе? Ему все пишут, что он такой, ну это так удобно, спустился на первом этаже, взял, я во многих ЖК премиум-класса такое видел, и потом в пробке час стоять приятно, ну его, конечно, все загасили, но я думаю, он такой креативный, просто
0: молодец,
2: с ума
0: сойти. Аринка пишет, что ее бесили соседи снизу, которые устраивали круглосуточные тусовки, но, как ни странно, шуметь перестали после приезда наряда полиции.
2: О, так это реально работает.
0: И такие бывают, оказывается, да.
2: Так, Андрей пишет, был сосед снизу, квартиру снимал у знакомых. У нас было два кота, они ночью начинали гонки, ла-ла-ла-ла. Сосед приходил, ночью выносил двери на всей лестничной клетке, вызывал полицию и писал заявление. Но писал то, что громкая музыка и веселые ребята, поэтому сотрудники как бы и приезжали. Приезжали и видели котов.
0: Котов. А на котов что-то там составишь,
2: да? И ничего. Понимаешь, что за дурость? Ну, блин,
0: топот котов — это отдельная статья, да. За нее тоже, кстати, прилететь может. Светлана пишет: был у нас такой сосед, значит, застряла машина на выезде из коттеджного поселка ночью. Дорога всего на одну машину. У нас в поселке 3 дома на постоянное проживание. Ну вот, значит, снегопад жесткий, сугробы по пояс, метель, дорогу замело к 2 часам ночи. В общем, по крышу практически. Сосед деятельный подъехал уже после 2 часов ночи, вообще прям под утро, проехать не может. И вместо того, чтобы просто поставить машину и дойти до дома там ногами, ну, 100 метров, там, 50 метров, нифига, пришел к нам, начал будить, орать: уберите машину, откапывайте, выкапывайте. Ну, истерички, да, после этого. Дальше. После этого мы с ним не очень-то и общались, потому что пришлось ему сказать, куда идти.
2: А зачем общаться с такими соседями? Не общайтесь.
0: Не,
2: ну
0: он же тоже может заявить, что согласно кодексу и так далее.
2: Я думаю, он уже заявил. Я думаю, это первое, что он сделал, прежде чем их разбудить. Венера пишет: вау, это реально ваше имя? Я знаю только одного человека в этом мире. У меня была в колледже девочка по имени Венера. Очень красиво, необычно.
0: Красивое имя, да.
2: А у меня сверху жила бабушка 80 плюс лет, и у нее было, внимание, 18 кошек. Полная антисанитария, тараканы, постоянные протечки. Всем домом пытались их отдать в приют. Ничего не помогало. Пришлось идти на телешоу к Малахову. Только с его помощью удалось решить вопрос. Это реально работает? Простите, а как решили? Пришел Малахов и сам, собственноручно, все 18 кошек забрал, отнес в приют?
0: Слушай, тут тоже история Малахова достойна, но нам пора на рекламную паузу уходить. Чуть
2: бабки
0: позже расскажу.
2: Бабки важнее.

0: Тренд. Один ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: 9 вечера в Магнитогорске. Новое радио.

0: радио.
1: Да, да, новое радио, Вилент, меня зовут Эви, мистер Усишкин рядом со мной напротив меня. Сегодня такси, четверг, обсуждаем все то, что вас бесит, соседей, все на свете. Что меня бесит? Вот человек начинает с тобой диалог. Вот он тебе написал, ты ему ответил сразу же. Он пропадает на 5 часов. Я делаю так же, но когда делаю так со мной, я не понимаю, вы что, не в себе? Я ведь могла тоже ответить спустя 5 часов. Ты сам начал, ты задал вопрос, я тебе на него ответила. Где ты 5 часов ходишь-то? Что это было? Зачем ты меня дразнишь?
2: Ну, видимо, пошел в туалет, а тут же нельзя отвечать некорректно.
1: А ты отвечаешь, когда сидишь в туалете?
2: Мне кажется, там люди песни пишут, понимаешь ли.
1: Что, ты думаешь, что так работает?
2: Ответить на сообщение, конечно. Ну, голосовые не всегда отправляю в таких случаях.
1: Ну, у меня есть приятель, который, вот, например, мы можем долго не общаться, но в определенный период дня он мне кидает очень много рилсов. Я понимаю, что, скорее всего, он в туалете. Что, скорее всего, сейчас у нас пауза.
2: Тот еще детектив Коломбо.
1: Ну, неспроста, знаешь, человек весь день молчал, и потом тебе просто вечером или рано утром 10 видосов подряд, ты понимаешь, ага, окей.
2: Делом занят, да, и явно не под душем стоит.
1: Гастроэнтерологу, оказывается, не надо, все стабильно.
2: Обещал я прочитать сообщение, которое тоже Малахова достойно.
1: Давай.
2: Но я думаю, уже никто уже и не ждет, да?
1: Ну, токсичный ну, четверг. Ну, будем сейчас спрашивать, что кто ждет.
2: Да, хорошо. В общем, мы сегодня обсуждаем ваших соседей прекрасных и замечательных в кавычках.
1: Нет, гад-гадычий.
2: Да. Тарапышка пишет, да. Был безбашенный абсолютно. Сейчас сидит в тюрьме. Значит, слышит нас. Так вот, то, что шумит и дебоширит, это уже никого из соседей вообще не удивляло. А то, что он один раз вены себе порезал и пошел по подъезду гулять, весь этаж, стены, лифт, пол, все измазал. Вот. Другой случай, он стучится как-то вечером к нам в дверь. Я открываю, а он с порезанным пальцем, фаланга которого просто повисла. Он мне тычет ниткой и говорит, вставьте нитку в ушко, иголки. Я стою в полуобмороке. Говорит, что, дурак, что ли? Он, не разговаривай. Вставляй. Делай. Я вставляю. Он протянул ее своей сожительнице.
1: Если
2: говорит,
1: вы только включились,
2: зашивай.
1: Мы про иголку с ниткой сейчас говорим. Фу, ты помнишь, что у нас 12+, что есть люди чувствительные?
2: Я тебе больше того скажу. Эта история достойна мужской и женская, а это показывают днем, и это видит вся страна.
1: Ага, ребят, вот...
2: Причем там с картинкой, а я просто озвучиваю.
1: Ты озвучил так, что мы все без тебя нормально представили.
2: Ты считаешь, что я такой сосед?
1: Я не хочу это представлять. Человек, который сидит сейчас в тюрьме, если вы это слышите,
2: ну,
1: это
2: наверное,
1: вот мы про
2: он же там исправляется как раз.
1: Мы про ваши пакости сейчас говорим, что вот вы пакостничали, вот мы всей стране рассказали, как вы пакостничали. Не надо больше так... Ну, это какой-то артхаус.
2: Да.
1: Какой-то очевидный артхаус. Где это было? Расскажите,
2: ну,
1: пожалуйста.
2: Я, очевидно,
1: какой город
2: это было
1: мы не поедем?
2: В Дании, в Копенгагене, скорее всего. Нет. Ну, не в России. Ну, что ты выдумываешь, правда? Там же Ларс фон Триер черпает вдохновение.

0: Ой, господи, боже мой. Тут, значит, сообщение написал человек. Звучит так. Мы вчера взяли ипотеку. Надеюсь, с соседями повезет. А я так понимаю, вы ждали вот всех апдейтов по ипотеке? Ну, раньше-то было не прикольно брать. Вот под 12%-то это другое дело.
1: У человека 5 детей, и он берет супер-мега льготных условиях ипотеку.
0: Докажите мне. Нет, я хочу знать в токсичный четверг конкретно.
1: Мне кажется, надо быть каким-то прям овер сейчас состоятельным человеком, чтобы эту ипотеку взять, потому что, глядя на расценки, у меня волосы не то чтобы дыбом на голове шевелятся, они у меня на спине выравниваются в такие плотные...
0: Давай. Продолжай. Конечно, о чем вообще? Мы живем в городе, где парковочное место стоит как квартира в Ярославле, например. В Ярославле можно однушку взять. В Питере можно однушку взять. В зависимости от района. А в Москве парковочное место для машины, которую ты взял в кредит. Круто! Сразу захотелось родить. Так, у тебя, может, тоже есть какие-то новости актуальные к этому часу?
1: Слушай, хотелось бы полистать, конечно, мессенджеры и там что-нибудь найти подходящее.
0: А, понятно, новостей нет, будем высасывать из пальца, что у нас есть.
1: Ну, нет, надо же было бы как-то вот прям немножечко. Вот смотри, чем больше кошек в стране, тем счастливее ее жители. Как тебе такая статистика? Они сравнили данные из 93 стран и обнаружили, что связь между количеством кошек и уровнем счастья составляет 62%. Выше оказался только доход. То есть, чем больше денег, тем счастье даже больше, чем когда котики имеются.
0: Да, я
1: себе
0: подтверждаю, что вообще любая депрессия деньгами лечится. Соглашусь. Желательно, чтобы они поступали на счет, а не списывались за то, вот что ты лечишь свой мозг.
1: Ты сетуешь на то, что в Москве дорогое жилье, но при этом... Ты здесь живешь, и когда ты просыпаешься, тебе уже 15 тысяч рублей выделяет.
0: Конечно, загонят. Конечно. Вот. И ты их тратишь на антидепрессанты.
1: А вот в Сочи такой истории нет. Но цены на недвижку там такие же. А в Калининграде, в Калининградской области, там, где с котиками полный порядок, там еще дороже квартиры становятся.
0: Че, в Калининграде дороже, чем в Москве?
1: Ну, в, как там, Зеленогорск, я
0: Светлогорск, забываю. Светлогорск, наверное. Вот там, Светлогорск, да. Это ну, как Рублевка, море. Ну, ты сравниваешь.
1: Ну, типа того, да.
0: Нет, есть же просто Калининград. Нам нужно позвонить нашему специальному корреспонденту,
1: так,
0: Дмитрию Лапикову.
1: Из Калининграда, да.
0: Чтобы он нам разложил рынок недвижимости в Калининграде.
1: Ну, все равно снимать же продолжаем. А вот эти все...
0: Ты давай не... Меня все бесите сегодня.
1: Вот тебе, Коленька.
0: Люди, которые квартиры покупают, вы чем занимаетесь? Я не понимаю. Я-то что делаю не так в своей жизни?

0: Всем здрасте, это Пицца. Слушайте нашу новую песню с Эльдаром Джараховым, Антонимой, на новом радио.
1: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство, будто

0: Я сейчас задумалась, а куда пропала извините, я забыла, микрофон закрыла рукой. Я же просто профессионал, на радио работаю. Я же не знаю, что нельзя вот так вот делать, чтобы звук не портился. Короче, куда делась мода на аскезы? Ты помнишь это?
1: Ну, вчера вы ее обсуждали с Толей Цоем, как раз-таки аскезы на 100 тренировок.
0: Это не аскеза.
1: А что ты, это?
0: Вот сразу видно, вот дедулька. Да. Пытался примазаться к молодежи, не получилось.
1: Даже. Это вам там примазываться надо.
0: Нет, то, что ты берешь какие-то даты на спорт, это просто челлендж, вызов самому себе. Ну, аскеза.
1: Это началось с моей юности.
0: Ну так оно и
1: Ice
0: осталось.
1: Bucket challenge, понимаешь?
0: Оно и осталось. Да. Какой твоей юности?
1: Юности моей.
0: Опять примазался не к тому поколению.
1: Да чего там, Филипп Киркоров примазался, Джастин Тимберлейк, они что, мои ровесники?
0: Твои челленджи
1: все
0: назывались просто зарядкой по утрам и вот это вот закаливание. Вот это вот твой челлендж. А Ice Bucket...
1: Если вы в своей квартире, да, вот. На полтори-четыре бег
0: все
1: на месте.
0: Все перепутал.
1: Примеряющий.
0: Аскеза — это когда ты от чего-то отказываешься во имя того, чтобы что-то получить. Например, я 30 дней не буду пить алкоголь для того, чтобы у меня увеличился доход, допустим. Или я 30 дней не буду ходить ни на какие свидания, чтобы эту энергию не тратить, а она направилась на, не знаю,
1: я эту аскезу проводил в институте, когда готовился к экзаменам. Но как я готовился? Впереди вечеринка, и ты такой: я не пойду на вечеринку, и небеса увидят, и я сдам.
0: А это так работает.
1: Представляешь, сработало.
0: А я, видимо, просто против своей воли взяла аскезу от свиданий и контактов с мужским полом. Я не планировала.
1: Аскеза.
0: Просто мне попалось, что раньше каждый второй брал аскезу. Это было модно. Это продавалось. Более того, есть люди, вот эти вот нумерологи, тарологи, родологи, циферогологи, которым ты платишь деньги, и они тебе говорят, в какую дату, на какой период, какую аскезу взять во имя чего.
1: Те, кто продавал аскезы, сейчас что-то по очереди направляются в места не столь отдаленные, сейчас слушают нас.
0: Да?
1: Да, они же за аскезы еще деньги какие-то брали.
0: Ну, конечно.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж. Новый уровень жизни в жилом квартале «Голос притяжения». Субсидированная ипотека от застройщика. Ставка ниже рынка. Оно того стоит. Выбирайте квартиру на сайте golos-pritizheniya.rf. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20-66-66.
6: Услышь весь радио. Новое — это

0: Мы продолжаем.
1: Россиянка устроила себе отпуск в психиатрической клинике за 112 тысяч рублей в неделю.
0: В Екатеринбурге?
1: Ну, по всей видимости, я еще пока не узнаю.
0: У меня сохранено. Мне попался ее пост этой девушки в трете. Она говорит: ребята, посмотрите, как выглядит просто люкс-резорт, психушка. И там все спрашивали, и я тоже себе сохранила контакт.
1: Да, по ее словам, палата больше напоминает номер в отеле, в стоимость входит трехразовое питание и массаж.
0: Да!
1: Да, а знаешь, кто еще получает массаж, находясь там, где массаж обычно не раздают?
0: Пидиди.
1: Он самый.
0: Мы с тобой одно целое,
1: скажи,
0: блин.
1: Не знаю уж, маслом его натирают при этом или нет, но рэп-исполнитель Шон Комбс отбывает наказание в тюрьме на привилегированных условиях, как и невидаль. Ему прислуживают несколько заключенных, которые готовят для него, убирают и делают массаж.
0: Что этот негрило себе позволяет?
1: Представь себе, тебе, ладно, можно так говорить.
0: Не хочу про педикюр, давай про психушку.
1: А еще он там распивает коньяк.
0: Да плевать на него вообще.
1: А теперь его в одиночку перевели.
0: Да, наплевать вообще на этого педиди. Давай про психушку. Я считаю, что это недооцененный вид отдыха, как и санаторий. Посмотри на Райт Рауна. Ты помнишь его до психушки?
1: Второй раз он уже почему-то не поехал.
0: Но ты помнишь его до психушки?
1: Я знаю, что он изменился великолепно в лучшую сторону.
0: Видишь, я реально себе сохранила.
1: Подожди, а мы не будем считать, что это все-таки любовь на него повлияла?
0: А, ну это конечно.

0: любовь. Да,
1: безусловно,
0: да.
1: Безусловно.
0: А дурка это так, чтобы истории рассказывать.
1: Просто из-за того, что мы вот все шутим, дурка да дурка, да это на самом деле всем нам надо. Ты понимаешь, 5 раз в день тебя кормят. Ты ходишь на процедуры. Это тот же санаторий, просто если есть какие-то отклонения в голове, тебе их еще и починят. Отклонения сейчас у каждого второго. Если ты сегодня здоров, то я сегодня не вывожу, а завтра мы поменяемся. Покажи мне людей здоровых. Ты вообще видел наш офис? Покажи мне, вот тыкни мне хоть кого-нибудь, кто из этих людей здоров.
0: Олег, он просто гигантен.
1: О, Олег, который встает в 4, чтобы уйти отсюда ночью.
0: Да.
1: Понимаешь, у него, очевидно, трудоголизм. Это не про здоровье.
0: Не про здоровье, соглашусь.
1: Понимаешь? А все, дальше куда не начнешь тыкать, там у всех есть вот фляга именно. Свистит. Поэтому не я вообще не понимаю, зачем вот нам летний корпоратив вот устраивали вот этот в парке, вот эту красоту. Нас всех нужно было в психдиспансер отвезти на выходные.
0: Массаж как, будет?
1: Какой тимбилдинг? Я вообще просто... Я всем дарю вам эту идею. На Новый год не нужны эти фуршеты. Соберите все психдиспансеры на 2 дня. Кислородные коктейли, полная тишина, никаких чатов.
0: Без занесения в трудовую книгу.
1: Ребят, это была моя предвыборная кампания.
0: Так что, Пидиди не слушаем, что ли?
1: Ну нет, послушать можно, новости про него уже тошно.
0: Что тошно?

0: Let you go. Я вообще не понимаю, почему я до сих пор не пишу рэп, например, или не пою. Ну.
1: А вот непонятно, ты преподаватель по фортепиано, могла бы и петь.
0: Это правда, у меня есть диплом.
1: Я вот искал нянечку, например, у себя на районе. И нянечку найти сложновато, потому что она говорит, у меня очень много теперь учеников на фортепиано. Раньше их не было, поэтому я нянечку подрабатывала. А сейчас есть, и мне уже как будто бы и не надо.
0: Ты как
1: я
0: будто думаю, бы не нянечку ищешь, а гувернант.
1: Не, ну это было бы в идеале, конечно. Знаешь, так, чтобы они французский подтянули. Да.
0: Да, в ноль лет. Очень полезный скилл.
1: Мои одна ребенок, да, подтянули в хэнч, как говорится.
0: Не знаю, я думала, ты начнешь... Ты вообще... Мы думаем, мы разыграем эту сценку, что я скажу, почему я до сих пор не пою. Ты мне скажешь, Эви, это тебе надо читать рэп. Я скажу, да, но где бы я смогла проявиться? Ты бы мне сказал, Эви, ты что, у нового радио же есть целый...
1: А, Эви, я же дурачок чуть-чуть.
0: Я в шоке.
1: Что, да, да, да, да.
0: Ну,
1: я...
0: давай сначала. Вот это был сценарий.
1: Я не схватываю с первой
0: это
1: секунды.
0: Это был сценарий, давай сначала начнем.
1: Давай.
0: Блин, я вообще не понимаю, почему я до сих пор не пою.
1: А ну, вот,
0: про рэп скажи, про рэп.
1: А, про рэп.
0: Да, скажи, что типа тебе бы рэп лучше.
1: А, кстати, да, ты бы, наверное, неплохо смотрелась на рэп-сцене.
0: Да?
1: Да.
0: Что за стереотипы? Ну, наверное, да, ты прав. Ну, а где бы я могла себя проявить?
1: Ты бы могла себя проявить, ну, наверное,
0: ну,
1: пользуясь
0: фантазии,
1: связями, связями внутри вот наших, понимаешь ли, кулуаров, могла бы принести свою композицию, и мы бы сказали... как Калинин с Райт Рауном вот поставили бы тебя спеть здесь, да, для всех.
0: О чем ты говоришь? Что это? Подожди. Да, что да, это? Да. Как это? Просто? А куда? Что? Подожди.
1: Это уже 9-й сезон, между прочим, нашего прекрасного музыкального конкурса, который называется «Музыкастинг».
0: «Музыкастинг». Подожди, подожди. Это то самое место, где потом победители еще ротации получают.
1: Они получают записи альбома, они настоящий договор с рекорд-лейблом. Ничего серьезным. Себе. Да-да-да. Потом на фестивалях выступают. Миша Жит вся вот на например, прекрасно чувствует. В прошлом
0: Блин.
1: Году он победил. Вот я вижу его, значит, рылся всякие. Красиво в машине ездит, выглядит здорово, молодец.
0: Как здорово, что мы, ну, вообще без сценария это делаем.
1: А потому что талантливые
0: да,
1: люди.
0: Да, круто.
1: Именно в этом. Со следующей недели, друзья, начинаем фиксировать рождение сверхновых звезд в эфире нового радио в прямом эфире на ваших глазах и для

0: радио. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.

0: Банк ВТБ. ПАО «0+».
1: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум «Технопьюз». Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 12+.
3: Айза, Верещагин, Серега, Тишко, Столяров. Настолько легендарного состава еще не было. Выживалити. Новый сезон. По четвергам в 7 вечера на телеканале «Пятница».
4: 16+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Новое радио.
10: Классная песенка, да, дорогуша? Суперская. Ты же видишь написанное там на экране? Она кивает.

0: Так много сообщений, оказывается, прикинь.
1: Да, мы тут все сидим, болтаем не о том. Мы сегодня пытались обсуждать, обсуждали какое-то время ваших соседей гад-гадычей. Если у вас такие соседи, от которых хочется откреститься, забыть их вообще просто, чтобы они переехали жить куда-нибудь подальше, чтобы вы никогда с ними не пересекались. И это оказалось какая-то очень злободневная история, потому что сообщений миллиард. Я не видела ни одного сообщения, где бы написали: а у нас все соседи замечательные, мы ходим друг к другу в гости с чаем и с пирогами.
0: А потому что вопрос был другой, да. Вот Анна мне понравилась, как написала: шоу реально дают ход проблеме. У нас соседи ходили в мужское и женское. Угу. Я эти ролики, которые там видел, мне кажется, это выдуманные люди. Шоу «За стеклом отдыхает» с ноги. Так вот, ходили в мужское и женское с проблемой переселения из аварийного жилья. Их переселили, мэр и прочие, как в попу ужаленные, бегали после этого выпуска.
1: Это правда работа. Я работала на телеке 5 лет. И большую часть времени я работала на телеканале «Россия-1», на секундочку, в Ярославле. Поэтому это правда, когда много жителей обращаются с какой-то проблемой, которую не могут решить, потом приходят телек, и проблема почему-то берет и решается.
0: Ну, магия своего рода.
1: Не знаю, как.
0: Так происходит. Но... Да, это совпадение,
1: да,
0: просто.
1: Конечно.
0: Там уже все подготовили для решения, а эти просто побежали там, блин, раньше паровоза.
1: Как правило, именно такой ответ и был. Что да? Все в порядке очереди, и вот очередь наконец-то вот дошла и до вас.
0: Да.
1: А из-за того, что я работала, это сейчас, я понимаю, с личного номера стараюсь ни в каких чатах не писать и прочее, потому что мне это приносит много половых органов, которые не хотелось бы видеть. Поэтому я всегда пишу либо с какого-то с группы, либо не пишу. А раньше-то я пользовалась обычным телефоном, и так как у многих жителей Ярославской области он сохранился, мне до сих пор пишут из серии: «Эвелина, здравствуйте, вы приезжали к нам в 2020 году вот по поводу вот этой дороги под Мышкиным. Не могли бы вы еще раз приехать? У нас опять вот все затопило».
0: А ты когда узнала, почему подмышка называется подмышка? Это подмышечная впадина. Представляешь?
1: Хорошо. Но речь была про Мышкин.
0: Мышкин. Да. Подмышкин.
1: Мышкин
0: подмышкин.
1: А хочешь, я тебе еще подарю хохму?
0: Да.
1: Вот есть слово «потенция». Если прочитать наоборот, то будет «яиц нет». Оп.
0: А унитаз — это затянул. Ну тоже, да?
1: Блин, ну супер.
0: Смотри, как.
1: А какие еще есть слова? Трансформеры. Предлагаю обсудить это как-нибудь.
0: Улыбок тебе, дед Макар.
1: Я, пожалуй, наверное, да? Друзья, да. Я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Пусть вся токсичность и все раздражение останется сегодня. Завтра only positive vibes. Сами понимаете, мир такой.
2: Эвиленд на новом радио. Жаль, что только 2 часа. Прогноз погоды на новом радио.
3: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер северный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 7, плюс 9 градусов. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Реклама. Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске.
5: 20 66 66.

0: рекламы. Всего 30 секунд. Один бренд, один ролик.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: В Магнитогорске 10 вечера. Новое радио.
5: Так, ну что, ребятушки, на Kanye West уже точно не идем, да? Хотя и не собирались, по всей видимости, но я так точно, а может быть и вы тоже. Чем наслаждаетесь сегодняшним вечером, не мое дело, но я под это все обещаю комфортное музыкальное сопровождение.

0: Юноши, вдохновленные ретро-эстетикой, выпустили эту замечательную песню. Звучит она на новом радио органично максимально. Так, ребяшки, ну а сейчас давай уже тогда и в новые технологии. Прямиком благодаря каналу Hi AI Media. В Америке испытали лекарство, которое одной капельницей снижает плохой холестерин вдвое. И эффект держится уже целый год. Опаньки, ну что, обжорки, готовы слушать дальше? А давайте я с удовольствием вам расскажу, что к чему. Значит, препарат вводят всего один раз, и он редактирует структуру ДНК в клетках печени. Генетические ножницы отключают ген, который отвечает за уровень жиров в крови. После этого организм сам держит холестерин пониже, и уже повторять процедуру в будущем не надо. У тех, кто получил максимальную дозу, через год холестерин оставался примерно вдвое ниже, чем до лечения. Правда, пока лекарства испытали всего на 15 добровольцев, которым не помогало лечение классическое. Серьезных побочных эффектов за год у них не обнаружено, но наблюдать за этими ребятами будут еще 15 лет, ведь изменения в ДНК – это уже штука, которую не отменишь. Такие вот пироги диетические. Hi AI Media канал, новое радио ты слушаешь прямо сейчас. Так, ну а по субботам у нас вот такая вот история. И воскресенье.
1: Суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит.

0: Настоящие выходные живут здесь. Выходное. Обожаю все выходное. Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Этой осенью Анна Пересильд и Даша Алыпова пускаются в бега. Без денег, без плана и навыков вождения. В захватывающем роуд-муви «Без оглядки». Смотри в кино с 1 октября. 18+.
4: Новое радио.

0: Даже вот не знаю, его вот этот нынешний образ полу-андеграундного музыканта, это специальный выбор или же тоже работает с какими-то продюсерами над этим? Неважно, музыка при этом прекрасная и замечательная. Это Тима Белорусских, талантливый парень, понятно откуда. Да, прямо с фамилией, понятно. Так, хотя ты знаешь, вот тоже фрешманом не назовешь, хотя парень юный, да, уже 10 лет на сцене, наяривает, а треку «Незабудка», так сколько там, не знаю, ну лет 8 точно. Не суть, ребят, не будем в старину глубокую, вперед из песни, в октябрь погружаемся. Ну, точнее, уже даже погрузились, ждем отопления.
1: Реклама. Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
2: Рекламная служба нового радио в Магнитогорске. 20 66 66.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антоний.

0: 11 вечера в Магнитогорске.
1: Новое радио.
2: Календарь бесполезных праздников накинул историю о том, что сегодня отмечается День пожилого человека. Пожилой это сколько? Спросил я у искусственного интеллекта и пишет, что 60 лет. То есть пожилым можно стать еще до выхода на пенсию. Ну, а теперь вот в некоторых странах пишут, что порог подвинулся, и теперь пожилой это 65 все-таки.

спустя много лет наша жизнь так.

эти треки были новыми, когда нового еще не было.

«Что было раньше». Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Так, ребятушки, ну, рассвет не скоро. Напомните о том, что очень скоро, уже на следующей неделе, стартует музыкастинг «Самое время». Напомню, что трансляция будет вестись в партнерстве на платформе ВК. ВКонтакте тоже тебе хорошо известны. Так вот, новые сверхновые, да, сверхзвезды. Ну, может быть, и такое будет происходить прямо вот у тебя на глазах. Кандидаты отобраны, заявки давно уже не принимаем. Настраиваемся, уж они-то волнуются, а мы в предвкушении. Все будет по-серьезному уже на следующей неделе. Это еще что такое?
1: Реклама. Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: На

0: музыкальных событий.
1: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
1: Музыкальные скоростя.
0: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
1: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Новое радио.

Сомбр на новом радио. 21 год человеку, а? Красавчик какой, а раздает не хуже Вани Дмитриенко. А, так, ребятушки, кстати, в отличие от Вани Дмитриенко, сомбр в переводе с французского это темный и мрачный. Но на самом деле сомбр это не совсем даже перевод с французского, это инициалы. Зовут его, не помню уже как, но СМБ – это инициалы исполнителя. Важно ли это? Думаю, не особо. Тебе красивого продолжения вечера, а то, что для тебя действительно важно, пусть пребывает в наилучшем расположении духа. Красивого вечера. Еще раз Данил Михайлов, ответьте за саундтрек на новом. Мое почтение.

0: рекламный ролик.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Новое радио.
2: Да, и новинки в полном порядке. Я думаю, ты тоже в полном порядке. А касаемо приставки «Супер», хочется верить, что было событие, которому сегодня ты эту приставку можешь посвятить.

и подкузьмить, но ничего у него не вышло, потому что я точно знаю, что эту песню Five to Family записывали именно в составе с Юлианой Карауловой и с ее голосом. Ну, узнаваемо же, узнаваемо. Кто хочет стать миллионером, у нее голос чуть по-другому звучит, но тоже очень красиво. А сегодня, кстати, Юлиана приходила к нам в гости на утренний эфир. Чуть-чуть успели пересечься, и ты знаешь, вот, ну вот есть люди, которые вообще...

0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31. Проведение акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간.

0: новом радио. Данил Михайлов тоже здесь, от нефиг делать, сидел, шерстил социальные сети обеих коллективов. Обоих коллективов, прошу прощения. Ты знаешь, типа, примерно 300 миллионов человек подписаны на эти два проекта. И, обалдеть, людям как будто делать нечего. И иногда кажется, что ну, это какая-то прям цифровая лихорадка, цифровое что-то нездоровое. А с другой стороны, как говорит Сергей Лазарев, количество подписчиков не говорит о количестве проданных билетов на мероприятиях, что правда. Однако же ни BTS, ни Coldplay это не касается, потому что они свои стадионные туры откатывают уже десятилетиями. Офигеть, конечно, звучит очень мощно. Вот, я же на сегодня накатался. Данил Михайлов был за старшего на новом. До сего момента ушел и скатертью.
1: Заходи без причин.

0: 10% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Новое.
2: Всем привет, с вами Джонни и Клава Кока.
3: Слушайте нашу новую совместную песню «Журавли» на новом радио.
4: Всем привет, новое прослушивание.
3: Приятного прослушивания.

сильнее. Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мы прохладный оазис.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: 8.00.
1: Новое радио «Изион Мьюзик» представляют. Мари Краймбери, Филатов и Карас, Севиль Артикасти, Лирик, Мэри Гу, Нилетто, Эсте, Клава Кока, Акмаль, Татьяна Куртукова, Денис Клявер, Игорь Николаев, 1+1. Продюсеры Роман Емельянов и Денис Сатаров. Они уже готовы выставить свои оценки. Ты тоже можешь повлиять на судьбу конкурсантов. С 5 по 9 октября в 18.00. Музыкастинг. Полуфинал. Смотри, слушай, голосуй. Подробности на сайте muz.nuradio.ru и в официальном сообществе нового радио ВКонтакте.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Пресс-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио.

Всем привет, это Даня Нилетто. Слушайте прямо сейчас мою новую свежую песню «Ментоловая». Песня либо про машину, либо про девушку. Решать вам. Прямо сейчас, на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Они присылали свои заявки. Они прошли жесткий кастинг. Они прилетали в Москву на прослушивание.
1: Из 5000 их осталось 25. 25 лучших, которые сразятся за победу. Музыкастинг. Время прямых эфиров.
0: С 5 по 9 октября полуфиналы.
1: 12 октября финал конкурса. Музыкастинг. Смотри, слушай, голосуй. В 18.00. В прямом эфире нового.
0: Подробности на сайте muz.newradio.ru.

0: Нове радіо.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.